0: Лидер FM. 7 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: В самом сердце Лиды открылся ресторан, где встречаются европейская элегантность и уют белорусской кухни. Терраса с невероятным панорамным видом на весь город. Праздники любого масштаба. Корпоративы, юбилеи, фуршеты и отдельный банкетный зал до 40 персон. А с 12 до 16.00 обеденное меню, которое радует вкусом и уютом. Ваш новый любимый ресторан «Панорама» ждет вас по адресу Проспект Победы, 23. Контактный телефон 375 29 22 39 22.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Доверь свое авто специалистам. Профессиональная антикоррозийная обработка кузова. Качественные материалы, новейшие методы. Мойка днища горячей водой, сушка турбофеном. В Лиде по улице Мицкевича, 41, корпус 2, бокс номер 7. Звони сейчас. 8029-677-5000. Антикор Лида. За нами не заржавеет. Приглашаем Вита Свет. Маникюр и педикюр любой сложности. Консультация, качественная обработка ногтей и стоп от грибкового поражения, трещин, мозолей, вросших ногтей. Анатомические стельки, исходя из особенностей вашей стопы, для безболезненной походки и профилактики различных форм плоскостопий. Индивидуальные силиконовые ортезы для избавления от межпальцевых мозолей. Все это в центре подологии и эстетики Вита Свет. Лида, проспект Победы, 29.
2: Дилерский центр автомобилей марки ГАЗ приглашает на сервисное обслуживание автомобилей ГАЗ, УАЗ, ПАЗ, автобусов и микроавтобусов. Ремонт двигателей, коробки передач, автоэлектрика, оригинальные запчасти. Продажа новых автомобилей марки ГАЗ и спецтехники. Компания «Белтехавтопром», улица Сосновая, 3. Телефон плюс 375-29-605-2000 или короткий номер 7879. Хотите сделать перманентный макияж, брови, губы, заполнение межресничного пространства, удаление некачественного татуажа или окрашивание бровей и ресниц? Только в PM House вы получаете вторую зону перманентного макияжа в подарок. Климова Ольга приглашает вас придать яркости весеннему настроению. Запись в Instagram и по телефону плюс 375-44-552-47-54. Строительный магазин «Иголенко» по Первому переулку Александра Невского 2. Ваш надежный партнер в мире строительства и ремонта. У нас вы найдете все необходимое. От крепежа инструментов до отделочных материалов и строительных смесей. Работаем для вас без обеда с 8 утра до 9 вечера, а в выходные с 8 утра до 6 вечера. Иголенко, когда стройка в радость.
1: Специальное предложение для новых рекламодателей от Лида Медиакомпании. Закажи рекламу на Лида ТВ и Радио Лидер ФМ и получи приятный бонус – изготовление аудиоролика. Консультация по телефону 80154-62-00-62, 80229-66-971-66. Лида Медиакомпания, сотрудничество которой радует.
0: Реклама на Лидер ФМ. Лидер ФМ.

0: Всем салют, доброго утра, 7 часов 14 минут, и это Лидер ФМ.
1: С вами в студии мы, Павел Балиш,
0: Милена,
1: солнышко на улице.
0: Праздничное настроение сегодня у нас.
1: Вообще абсолютно полностью праздничное.
0: Ну и, конечно, сегодня один из самых прекрасных дней, потому что погода прекрасная, день шикарным точно будет. Ну а чем он нам запомнился, расскажем очень скоро.

0: тобой.
1: 7:17. Сегодня 7 мая на календаре. Сегодня праздник, ну, наш профессиональный, скажем так, очень важный день радио.
2: Мы можем принимать поздравления.
1: Да.
2: В целом...
1: Поздравляю.
2: Праздник считается, и я тебе, конечно, праздник считается одним из самых значимых в истории отечественной науки и техники. 7 мая 1895 года российский физик Александр Степанович Попов на заседании Русского физико-химического общества продемонстрировал работу первого в мире радиоприемника.
1: Ну что, спасибо тебе, Попов.
2: Спасибо, да.
1: Да.
2: Не только мы можем говорить спасибо, как люди, которые в этой профессии заняты, но и все, кто
1: все,
2: любит.
1: Все, да, все люди, абсолютно, да. Все, конечно. Это же мировое открытие, мировое значимое событие. Праздник получил статус официальный еще в 45-м году.
2: Угу.
1: Вот во знаменовании 50-летия со дня изобретения. Ну и, конечно, кстати, вот в те годы радио было главным источником информации, связи, играя решающую роль в жизни общества. Все собирались у радиоприемников. Я еще
2: слушали.
1: Помню, застал, когда засыпал под радиоприемник, были радиопостановки. Ой, как было интересно. Тебе не понять, что это такое.
2: Знаешь, что мне понять?
1: Да.
2: Когда я была маленькой и отдыхала в лагерях, каждое утро наш такой, знаешь, уборка территории сопровождалась именно музыкой с
1: это
2: радио.
1: Это в том году такое было?
2: В общем, музыкой с радио это сопровождалось. Угу. Именно, знаешь, такие вот теплые детские воспоминания.
1: Да.
2: Эти вот ароматы сразу вспоминаются. В общем, радио это супер.
1: Ну что, всем большой привет, кто радиоприемники слушает, кто возле радиоприемников. Спасибо, что вы с нами.
2: Да.
1: Спасибо Попову.
2: Спасибо Попову.
1: Спасибо всем радиолюбителям, радиоактивным и так далее. Ну, история праздника – летопись прогресса, которая началась с коротких сигналов азбуки Морзе, а привела к созданию глобальной информационной сети.

0: Итак, 7 мая сегодня на календаре у нас День радио отмечается. Сразу вспоминается фильм «День радио».
1: Угу, мы его сегодня еще вспомним.
0: Да, думаю. Обязательно.
1: Помимо Дня радио, сегодня День физика.
0: Ну, он, наверное, связан, да?
1: Да,
0: совпадает,
1: конечно.
0: С Днем радио, как-то связан.
1: Это праздник людей, которые изучают фундаментальные законы природы, и традиционно он всегда совпадает с Днем радио. Это неудивительно, ведь именно физические открытия лежат в основе большинства современных технологий. Традиция отмечать этот день зародилась в середине 20 века в стенах ведущего университета России, такого вот как МГУ или ЛЭТИ. Так что физиков мы сегодня тоже поздравляем.
0: Не забывайте, люди, для которых мир постоянно что-то открывает новое, кажется, что все волшебством, просто в свое время плохо учили физику.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Лиде, Набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Лидские ЖБИ предлагают приобрести продукцию собственного производства. Канализационные кольца, плиты перекрытия колодцев, плиты днищ колодцев, плиты перекрытия, тротуарную плитку, бордюр тротуарный и дорожный, блок Демлер М50 и М100, бетон различных марок с доставкой автобетоносмесителями. Обращайтесь, улица Индустриальная, 21, или официального дилера, частное предприятие «Иголенька».
3: Горячие цены в техноскладе.
4: А я закипаю от такого выбора товаров.
3: Торопитесь, чтобы все не разлетелось.

Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.

0: Кредит, лизинг, обмен, прием на комиссию. Две стоянки в Лиде. Второй переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Приходите, и уже завтра вы за рулем своей мечты.
1: Только хиты, только выгода. Пинк-древ снизил цены. Скидки до 45% на мебель для всего дома. И рассрочка без процентов и поручителей теперь до 24 месяцев. Выбирайте и экономьте. Оцените выгоду. Приходите в Пинк-древ сейчас.

0: Гороскоп представляет магазин модульных кухонь Optima от фабрики ЗОВ.
1: Внимание! В нашем городе открылся новый магазин модульных кухонь Optima от фабрики ЗОВ. Мы предлагаем модульные решения, которые идеально впишутся в любой интерьер. При заказе модульной кухни вы получаете скидку 25% и мойку из нержавеющей стали в подарок. Все это можно купить в кредит под 4% сроком до 3 лет. Ждем вас по адресу: город Лида, улица Крупской, 80, рядом с Керамин, напротив гипермаркета Евроопт. ЗОВ. Мы создаем мебель для жизни.
2: Лидер FM. Гороскоп.
3: Ну что, пообщаемся со звездами?
4: Овны, сегодня возможны незапланированные траты.
3: Тельцы, день благоприятен для старта новых проектов.
4: Близнецы, мечтайте, даже самые смелые фантазии скоро начнут сбываться.
3: Раки, вашим легким необходим воздух, причем желательно какой-то водный.
4: Львы, решительный шаг может перевернуть все в лучшую сторону, действуйте.
3: Девы, внимание к деталям откроет новые возможности.
4: Весы, важное решение сегодня, ваш шанс завтра.
3: Скорпионы, возможность что-то изменить может обозначиться уже сегодня. Это то, что вам сейчас нужно.
4: Стрельцы, не стоит торопить события, все идет своим чередом.
3: Козероги, вас ждет незабываемый день. Обращайте внимание на знаки судьбы, их будет много.
4: Водолей, полностью посвятите себя работе, пора выложиться на все 100.
3: И рыбы, начните свой день со звонка близким.

0: 7 часов 39 минут, 7 мая на календаре у нас. В этот день, в 1946 году в Токио основали компанию Sony.
1: Ого, Sony сегодня появилась?
0: Вот, тогда называлась Токио Цусин Юге, что означало токийская компания телесвязи. Телевизоры, видеомагнитофоны, ставшие просто, ну, конечно, невероятно популярными. Да. По поводу культовости. В этот день, в 97-м году, французский режиссер Люк Бессон представил на Каннском кинофестивале фильм «Пятый элемент».
1: И «Пятый элемент» сегодня.
0: Вот. Потрясающий фильм, конечно, все мы его знаем. В 97-м году, между прочим.
1: Ну, это, кстати, тоже тогда получается классный повод сегодня пересмотреть эту картину.
0: Конечно, обязательно. Что еще у нас сегодня имеется по, возможно, праздникам?
1: Смотри, да. Весенний праздник, день распахнутых окон. Праздник этот, конечно, не какой-то официальный, именно весенний. Почему? Потому что сегодня рекомендуется распахнуть окна и впустить в свой дом весенний.
0: Да уже давно пора, да, пока погода хорошая.
1: Мы в марте это уже все сделали,
0: да.
1: Знаешь,
0: со открытыми окнами спим, да. Дышим свежим, да, воздухом.
1: Ну и для тех, кто окна не открывает, откройте окна, а для тех, кто окна открывает, сегодня
0: впустите жизнь.
1: Впустите жизнь.
0: Это лозунг сегодня. Откройте окна, впустите жизнь.
1: Ой, как ты красиво сказал, и ничего даже добавлять не хочется.
2: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
3: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам. Есть отличное предложение. В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи. От отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте. Отличные цены. Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет. Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
4: +375 29 582 34 81.
3: «Аптусторг» – решаем ваши проблемы.

0: Белгидромет сообщает, что сегодня будут у нас осадки, облачная погода.
1: Ветер западный 2-4, местами до 13 метров в секунду.
0: Воздух прогреется сегодня до 22 градусов.
2: Лидер FM. Слушай то, что нравится.

0: 7 часов 48 минут, 7 мая. Говорим о праздниках.
1: Сегодня Международный день планетариев. Вот так. Изначально этот день отмечали во второе воскресенье марта, однако во многих странах и научных сообществах его празднование часто связывают с майскими датами. Инициатива проведения такого дня возникла в Италии в начале 90-х годов с целью привлечь внимание к астрономии. Ну, планетарий я, кстати, очень люблю.
0: Вот я несколько лет назад был в Минске в планетарий, зашел, вот все-таки хотелось посмотреть, что это такое, вспомнить детство. Ну, знаешь, интересно, конечно.
1: Знаешь, чтобы вспомнить детство, нужно, знаешь, такой вот надувной планетарий, который в спортзале, по крайней мере, в моем случае. Мы вот так вот ходили, к нам приезжал такой мини-планетарий.
0: А, кстати, вообще знаешь, что такое планетарий? Ну, что это здание?
1: Нет.
0: Планетарий – это прибор, который позволяет проецировать на куполообразный экран изображение различных небесных тел, а также моделировать их движение. Например, с помощью планетария можно изобразить полное солнечное затмение.
1: Знаешь, я почему-то думала, что вот я, как и многие, думала, что планетарий – это ну как музей, просто
0: компания, вот что это такое. Это демонстрация прибор. В планетариях выполняется с помощью вот этого специального прибора. Обычно демонстрация сопровождалась вот раньше еще, да, вот лекциями по астрономии, космонавтике и наукам о Земле. Вот. Ну, в Минске можно сходить в планетарий, да, вот в центре. Классно, молодцы.
1: Ну, планетарий — это всегда интересно, потому что ты как будто бы приближаешься к чему-то тому, что очень-очень далеко.
0: Так, сегодня что еще у нас?
1: Всемирный день пароля сегодня.
0: Вот, важный праздник
1: тоже.
0: Он был
1: основан по инициативе специалистов в области кибербезопасности в 2013 году. Ну, конечно, основная задача этого праздника — напомнить нам, пользователям, о важности создания сложных и надежных ключей доступа.
0: Ну, сейчас вообще менять постоянно, говорят. Везде разные должны быть.
1: Это, естественно, а у нас есть вот эта вот привычка везде поставить один и тот же пароль. Потом, ни в коем случае, не нужно, чтобы в пароле были вот эти, знаешь, цифры от 1 там до 10, 5, там, кому как удобно. Имя, фамилия, номер телефона. Это такие самые легко взламываемые пароли. Поэтому придумывайте что-то необычное обязательно.
0: Запоминайте.
1: Или сохраняйте на листик.
0: Напишите на листик и сжечь.
1: Желательно не сжигать, чтобы не было...
0: Не надо, потому что знаете, что может произойти? История, как с тем парнем, который забыл пароль от своего кошелька с биткоинами. И сколько лет он искал их?
1: Очень много.
0: 10, что ли, или сколько там лет? На свалке, там что-то, там все это. В итоге поиски своим бросил.
1: Вот такая вот печальная, но поучительная история.
0: Да. Поэтому их помнить нужно. Но вот такой сегодня день, который об этом нам в очередной раз также напоминает о важности.
2: Ты слушаешь

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
2: Золотой хит. Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 8 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Всем салют, 8.00, время точное.
2: Новый музыкальный час на наших волнах будет разноображен еще большим количеством классных треков.
1: Старый добрый хит Боб Синклер появится. Артикасти, Егор Крид. И Леди Гага.
2: Много хороших, интересных новостей впереди. Оставайтесь с нами.

0: Лидер FM. Новости.
1: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. В Минске прошла торжественная церемония награждения победителей конкурса на лучшее освещение в СМИ и интернете, деятельности органов внутренних дел и внутренних войск МВД, а также фото- и видеоработ по этой теме. От руководителей подразделений Центрального аппарата и ветеранской организации ведомства номинанты и лауреаты конкурса получили награды. В номинации «Достучаться до небес» дипломов удостоены представители Лидомедиакомпании, инженер видеомонтажа Сергей Комич и начальник отдела радиовещания Павел Балейшис. 12-летняя Злата Заяц из Свислочского района нуждается в помощи. У девочки тяжелая форма анемии. Единственный шанс на жизнь – трансплантация костного мозга в Германии. Стоимость – 350 тысяч евро. Но сбор нужно закрыть в ближайшие недели. Быстрый способ помочь Злате – пополнить баланс МТС. Плюс 375-29-722-86-26. Все реквизиты и подробная информация на сайте lidonews.by. 10 мая с 14.00 до 14.30 на набережной Гродно пройдет историческая реконструкция «Неман наш, Гродно наш», которую смогут посетить горожане и гости города. Будет элемент форсирования Красной армии реки Неман и захват берега. Реконструкторы сделают небольшой эпизод. Будут показаны и воссозданы некоторые немецкие оборонительные сооружения. На западе Румынии в ходе строительных работ археологи обнаружили погребальный комплекс 6-7 веков нашей эры, предположительно принадлежавший аварскому населению. Об этом сообщило региональное управление дорог и мостов на своей странице в Facebook. Отмечается, что захоронение имеет характерные признаки. В могиле обнаружены останки всадника вместе с лошадью, а также изделия из золота, серебра и бронзы.
0: Лидер FM. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в регионе ожидается облачная погода, дожди. Ветер западный, слабый, с порывами до 10 метров в секунду. Температура воздуха 18-22 градуса тепла.
0: Лидер FM. Наша музыка. Наши песни.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Лиде. Набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Иголенко заботится о пенсионерах и приглашает приобрести товары для сада и огорода со скидкой 13%. Акция действует каждый день с 8 до 12 часов только в магазине Иголенко по адресу Александра Невского, 76. Иголенко с выгодой для пенсионеров. СТО «Лидер» – лидер в своем деле. Поможем вернуть уверенность в вашем авто. Опытные специалисты и новейшее оборудование. Забронируйте визит прямо сейчас. А также заправка кондиционеров по выгодным ценам. Запись по телефону 8033-388-1011. Наличный и безналичный расчет.
3: Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
4: Компания «Кронекс» предлагает металлочерепицу, доборные элементы собственного производства, современные заборы. Звоните 029-1919-010 или приезжайте в микрорайон «Молодежный», улица Фомичева, 3А, здание автошколы ДСАФ. «Кронекс». Мы ценим качество и предлагаем его вам.
5: Хватит выбирать, пора покупать. Современные, стильные и эргономичные кухни Marsala Light, Mirella Light и Toledo Light со скидкой 20%. И главное, покупайте как удобно вам. Рассрочка без процентов и поручителей или в кредит под 4%. Приходите и забирайте свою кухню со скидкой уже сегодня в Пинск-Древ.

0: Лидер ФМ. С нами утро будет добрым. 94.3 FM. Лидер ФМ.
1: Всем салют, 8 часов 14 минут, время точное, хорошего утра, день радио сегодня у нас.
2: Да, праздник классный, наш профессиональный.
1: Да, ура. Сегодня обязательно день радио надо посмотреть, вспомнить.
2: Посмотреть, радио послушать. Сегодня всем запрещено переключать радиоволну. Сегодня все слушают.
1: Остаемся с нами сегодня обязательно.
2: Никаких музык там по блютузу, ничего.
1: Ничего подобного, только радио сегодня. Спасибо Попову за то, что он продемонстрировал, показал радио. Приемник, который вот, изобрел.
2: Знаешь, мы с тобой как-то из года в год именно в этот день вспоминаем историю. Помнишь, когда решили разыграть слушателей радио, рассказывали спектакль.
1: Радиоспектакль «Война миров».
2: Да, да, да, да. Что якобы прилетели пришельцы. Люди тогда в это очень сильно поверили. Мы вам ни про каких пришельцев рассказывать не будем. Все у нас тихо, спокойно. Никто не прилетал. А если прилетал, то с миром, потому что мы ничего не заметили.
1: Не заметили. Вот по поводу новостей. В Китае бывшие девушки могут получать финансовую компенсацию за время, проведенное в отношениях.
2: Чего могут?
1: Да, а чего? Бывшие девушки могут получать денежную компенсацию за время, вложенное в отношения. Если они ни к чему не привели, то потребовали времени, эмоциональной энергии и молодости, мужчина может перевести деньги как своего рода оплату за потраченное время.
2: Паша, вот я переезжаю.
1: Это рассматривается как более зрелый способ расставаний без обид и так затяжных эмоциональных конфликтов.
2: А это максимально логично.
1: А наоборот, если... То есть вот как-то, почему так, несправедливо?
2: Давай-ка тоже. Угу. Это, понимаешь,
1: разговорчики,
2: мужчины,
1: да?
2: Мужчины, они с возрастом становятся сильнее, красивее. Угу. А девушки-то за возраст переживают. Поэтому здесь все абсолютно честно.
1: Ну, не знаю. Девушки, но вот так вот как-то у них вот заведено, наверное, это... Или это, может, уже даже юридически как-то можно?
2: Вот если бы...
1: Но, по-моему, были такие претенденты.
2: Угу. Ну, в общем, девчонки, задумываемся о переезде в Китай.
1: Не надо никуда переезжать. У нас хорошо, ничего не надо.
2: Или, смотри, есть еще классный вариант. Мы можем очень-очень сильно подождать, ждать, пока у них это примут, знаешь, как официально.
1: Да, приживется. Вот везде приживется, да?
2: И мы будем китайских ребят к нам в гости звать.
1: Китайских ребят надо много спросить. Вот это правда или неправда? Распространено у них это или нет?
2: Надеюсь,
1: или только сейчас?
2: Хотелось бы верить, что да. И что, знаешь, некоторые вот такие культурные традиции мы не...
1: Ну, слушай, расставание такое дело, знаешь, кто-то по-хорошему, кто-то по-плохому. А вот тут, знаешь, без брака, то есть, да, вот, и, значит, ну, компенсации такие.
2: Знаешь, одна певица, Мия Бойко, говорила о том, что лучше плакать в Порше, чем смеяться в метро. В этом плане я с ней согласна, так что если плакать и убиваться по расставанию, то хотя бы с приятным бонусом.
1: Ну, смотри, бонусы какие. Ладно, посмотрим, к чему это приведет у них. Так ли это на самом деле, массово это или нет, возможно, юридически даже это будет как-то, вот, расскажем обязательно. Ну и о других новостях тоже обязательно, скоро, непременно, порцию интересных новостей доложим.
0: Наша музыка.

Лидриам Сервис – это десятилетний опыт, спецоборудование, собственный склад запчастей и комфортная зона ожидания. Сохраним историю работ с вашей машиной. Корпоративным клиентам предоставляются спецусловия и дисконтная система скидок. СТО «Лидриам Сервис» работает ежедневно до половины девятого вечера, без выходных и праздников. По адресу: переулок Красноармейский, 1Д. Телефон МТС 38 29 89.

0: 8.24, хорошего утра. Значит, вот интересная тенденция модная. Значит, мужчины бросились ломать себе уши ради сходства с бойцами ММА. Ну, или борцами.
1: В смысле уши ломать?
0: Ну, знаешь, вот, вот у борцов, если обращала внимание, да, у спортсменов, у них уши сломаны. У них
1: ну,
0: такие вот...
1: припухлые.
0: Ну, да, припухлые. Так вот, многие парни, ну, видимо, вот, не занимались спортом, да, вот хотят выглядеть так же брутально. Так вот, такая мода пошла, да, значит, делать такую процедуру себе, ломать уши.
1: Девочки, это нам ответ.
0: Ну, слушай,
1: на
0: да, за, да, из-за
1: губки.
0: Из-за губки, да. Вот, значит, ну, процедура на самом деле, конечно, болезненная. И на самом деле врачи предупреждают, что опасная. Нужно быть внимательными, потому что, конечно, спортсмен — это одно дело, это сразу же медицинское обследование и прочее, а тут все это дело может дойти до неприятных моментов. Поэтому лучше все-таки заниматься спортом по-настоящему, а не играть в него.
1: И стараться, чтобы это было
0: мода, опасно. Чтобы прошла, это лучше, не надо. Не надо. Все это мода. Ну, надеюсь, что будет не массовая эта мода, скажем так.
1: Касаемо мужской моды, тоже была недавно в интернете очень популярна тенденция. Пришла она к нам, угадай, откуда?
0: Ну, из Китая, наверное.
1: Из Поднебесной, конечно. Там, в общем, мужчины, как бы это тебе так объяснить, они приходили к барберу, ну, к парикмахеру, и выбривали себе лысину намеренно, то так. есть прямо вот до идеала, знаешь, до блеска.
0: До идеала.
1: Ну, а как это по-другому назвать? И делалось это для того, чтобы каждый раз можно было при

0: приклеивать к этой лысине такую силиконовую, как накладку, с волосами.
1: Да.
0: По сути,
1: для чего?
0: Мужчины могли менять свой образ и прически меня, хоть каждый день.
1: Ну, то есть, грубо говоря, парики пошли в моду.
0: Что-то типа того. Знаешь, выглядело это забавно, когда вот мужчина без парика. У него по кругу есть волосы.
1: Да. Тут нету, да. Ну, как бы, ну, для париков.
0: Ну, как бы, да.
1: Ну что ж, мода — дело такое ответственное. Нужно следить за ним.
0: И аккуратно.
2: Ты слушай.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Алло, ты где?
2: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
1: А у меня куча старых и ничего не ношу.
2: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 3729-689-77-78.
0: Золотой хит. Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Лиде, Набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Лидский отдел охраны проводит отбор для прохождения службы на должности милиционер. Достойная заработная плата, альтернатива прохождения срочной службы, возможность получения арендного жилья. На рабочие должности требуются работники сторожевой охраны, электромонтеры ОПС. Обращаться по телефонам 549501 543605 543277. Информацию о вакансии можно найти на сайте gsz.gov.by.
3: Любишь есть роллы и суши?
4: Тогда набирай 188-0555.
3: Любишь есть пиццу?
4: Обязательно набирай 188-0555. Свое кафе. Доставка суши, пиццы и бургеров порадует широким ассортиментом, отменным вкусом и хорошим качеством.
3: Посети нас на сайте своекафе.бай или по адресу: город Лида, улица Машерова, 12.
4: А также в мобильном приложении «Свое кафе».
5: Что общего между китайским авто и кредитом на товары отечественного производства? Сборка. Кредит «Свое родное» от Белинвестбанка предоставляется в том числе на авто, которые собираются в Беларуси. Первые 3 месяца – льготная ставка, срок до 7 лет, без поручителей – до 50 тысяч рублей. Подробности по телефону 146. Белинвестбанк. «Свое родное» – это по-нашему.
6: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
7: Хватит выбирать, пора покупать. Современные, стильные и эргономичные кухни Marsala Light, Mirella Light и Toledo Light со скидкой 20%. И главное, покупайте как удобно вам. Рассрочка без процентов и поручителей или в кредит под 4%. Приходите и забирайте свою кухню со скидкой уже сегодня в Пинск-Древ.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.бай.
8: Ты

0: 8:38. Еще раз хорошего утра.
1: Новость. Искусственный интеллект написал закон об искусственном интеллекте.
0: Так.
1: Но его, конечно, аннулировали. Что произошло? В апреле этого года власти ЮАР вынесли на общественное обсуждение проект национальной политики в области искусственного интеллекта. Ну, давно пора. Документ должны были обсуждать до 10 июня 2026, но его внезапно отозвали. Причина оказалась очень ироничной. Ну, в законопроекте нашли ссылки на несуществующие научные работы. Южноафриканское издание первым заметило неладное, и как минимум 6 из 67 научных работ, приведенных в списке источников проекта, просто не существует. Это фейк. Ну и кто у нас грешит вот таким вот, конечно, искусственный интеллект. Он сам придумал какие-то статьи, сам их туда внес, в законопроект сам о себе. Ну и, конечно, очень хорошо, что ошибку заметили, закон отозвали, теперь будут решать, что делать, и закон, собственно, новый писать.
0: Молодцы.
1: Вот это топ-причин, да. Почему нельзя искусственному интеллекту доверять что-то писать. Знаешь, какие-то серьезные,
0: да,
1: документы, работы.
0: Ну, только если развлекательное что-то, ну, возможно. Да, да? Все-таки к серьезным вещам нужно относиться серьезно.
2: Лидер FM. Слушай то, что нравится.

0: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
1: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение! В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи, от отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте! Отличные цены! Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет! Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
2: +375 29 582 34 81.
1: «Аптусторг» – решаем ваши проблемы.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Уют».
1: Хотите увидеть лучшее решение для вашего дома в одном месте? Двери компании «Уют» всегда открыты по адресу улица Фрунзе, 1. Здесь вас ждут натяжные потолки проверенных производителей из различных материалов. Квалифицированные монтажные бригады с большим опытом работы порадуют вас скоростью и частотой монтажа. Окна и двери из профилей ПВХ и алюминия, рольшторы и жалюзи, реечные перегородки и декоративные рейки, эксклюзивные тихие стены из водостойкого текстиля и шумоизолирующие мембраны. Звоните прямо сейчас по телефону 8029-664-88-52. Уют, когда дом дарит гармонию и тепло.
2: Итак, сегодня у нас будет облачная погода. К сожалению, Белгидромет обещает временные осадки.
3: Западный ветер от 2 до 4, местами порывы до 13 метров в секунду.
2: Ну и температура воздуха от 18 до 22 тепла.
4: Лидер FM.

0: 8.50, прекрасного утра, хотя вот сегодня у нас и праздничный день, 7 мая, день радио, а очень скоро мы главный праздник, один из главных праздников страны будем отмечать еще к тому же. Ну, будет, слушай, так. Погода сегодня не очень у нас, правда.
1: Погода действительно обещают. Так себе.
0: Но обещают, пока это вроде все нормик.
1: Психологи вообще советуют не обращать внимания на погоду. Как-то, вы знаешь, стараться...
0: Конечно, не надо. Чего? Причем если...
1: Самостоятельно контролировать.
0: С помощью просто благодаря вот прогнозам погоды вы можете планировать что-то, понимаешь?
1: Это, да.
0: А обращать внимание, ну чего? Ну, погода какая есть, такая есть.
1: Знаешь, еще вот в психологии есть тенденция, и сейчас она, кстати, безумно модная, по поводу отстаивания личных границ.
0: Угу.
1: И если мы, люди, еще с этим так, знаешь, с трудом справляемся, то вот осьминоги, которых заметили в заливе Джервис в Австралии, у них можно поучиться. Рассказываю тебе, в чем дело. Были замечены и засняты на камеру самки осьминогов, которые бросались камнями, ракушками, илом в надоедливых кавалеров.
0: Вот а так. Вот так вот, женщины.
1: Они
0: да?
1: И
0: женщины.
1: Слушай, есть видео, можно посмотреть. Выглядит очень забавно. Осьминог пытается подойти, а она берет камеру.
0: Ухажер.
1: И швыряет его, песком его засыпает, ну, как бы, не то что с намеком, прямым текстом говорит.
0: Да.
1: Знаешь что, дорогой?
0: Вот так вот тебе.
1: Мне неинтересно.
0: Неинтересно твои предложения.
1: Ну, конечно, нам так свои границы отстаивать не стоит, все-таки лучше словами, чем илом, допустим. Но поучиться такому, знаешь, смелости такой стоит.
0: Ну что ж, хорошего дня мы желаем вам, хорошего, продуктивного, не расстраивайтесь ничему, все хорошо.
1: Нет.
0: Очень скоро еще и поиграем.

0: Лидер FM. 9 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: В самом сердце Лиды открылся ресторан, где встречаются европейская элегантность и уют белорусской кухни. Терраса с невероятным панорамным видом на весь город. Праздники любого масштаба. Корпоративы, юбилеи, фуршеты и отдельный банкетный зал до 40 персон. А с 12 до 16.00 обеденное меню, которое радует вкусом и уютом. Ваш новый любимый ресторан «Панорама» ждет вас по адресу Проспект Победы, 23. Контактный телефон 375-29-22-39-22.
2: Часов и одна минута. Новый музыкальный час на наших волнах.
3: Прекрасно всем четверга пожелают музыкальные новинки. Тука Розон. Моя Мишель, также новый трек. The Weeknd.
2: Подарки обязательно будут. Уже через 15 минут мы с вами поиграем.

0: Партнер новостей – магазин мягкой и корпусной мебели «Мебель Сити».
1: Качество, дизайн, цена, учтены и все детали. «Мебель Сити» – магазин, о котором вы мечтали. В «Мебель Сити» большой ассортимент мягкой и корпусной мебели. Диваны, спальни, гостиные, кухни, столы и многое другое. Для вас акции и распродажи. «Мебель Сити», Советская, 45.
2: Лидер FM. Новости.
3: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. 8 мая в 17 часов в торгово-развлекательном центре «Лидопарк» зазвучат «Ритмы Победы». Участниками флешмоб-акции станут учащиеся и преподаватели Лидской детской музыкальной школы искусств. Посредством музыки они воссоздадут хронику военных лет и передадут слушателям чувство радости, испытанное участниками Великой Отечественной войны в мае 1945-го. 1 мая в Лиде был дан старт традиционному республиканскому фестивалю-конкурсу детского искусства «Львенок». Масштабы музыкального форума удивляют. В этом году на сцену поднимутся более 2700 участников, чтобы продемонстрировать свое мастерство. Подробности смотрите в видеосюжете на нашем сайте lidanews.by. В Минске открылся обновленный и единственный в Беларуси музей часового дела, пишет Белта. В нем рассказывается история как бренда «Луч», так и развитие часового дела в Беларуси в целом. Экспозиция охватывает историю часов с древних времен и их появление на наших землях. Есть часовая деталь из башенных часов Гродненского костела. Там находятся самые древние действующие башенные часы Европы. Возраст превышает 500 лет. На северо-востоке Шанхая построят самое высокое в мире колесо обозрения без спиц высотой 228 метров. Возведение уникального аттракциона планируется в северном районе Баушань, рядом с дельтой реки Янцзы и недалеко от международного круизного терминала. Строительство начнется в конце года, а стоимость проекта оценивается в 2 миллиарда юаней – 293 миллиона долларов.
2: Лидер ФМ. Погода.
3: По данным Белгидромета, сегодня в регионе ожидается облачная погода, дожди. Ветер западный, слабый, с порывами до 10 метров в секунду. Температура воздуха 18-22 градуса тепла.

0: Реклама.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Лиде, Набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Приглашаем «Витасвет». Маникюр и педикюр любой сложности. Консультация, качественная обработка ногтей и стоп от грибкового поражения, трещин, мозолей, вросших ногтей. Анатомические стельки, исходя из особенностей вашей стопы, для безболезненной походки и профилактики различных форм плоскостопий. Индивидуальные силиконовые ортезы для избавления от межпальцевых мозолей. Все это в центре подологии и эстетики «Витасвет». Лида, проспект Победы, 29.
3: Горячие цены в техноскладе.
4: А я закипаю от такого выбора товаров.
3: Торопитесь, чтобы все не разлетелось.

0: Хотите сделать перманентный макияж, брови, губы, заполнение межлесничного пространства, удаление некачественного татуажа или окрашивание бровей и ресниц? Только в PM House вы получаете вторую зону перманентного макияжа в подарок. Климова Ольга приглашает вас придать яркости весеннему настроению. Запись в Instagram и по телефону +375 44 552 47 54.
1: Только хиты, только выгода. Пинкдрев снизил цены. Скидки до 45% на мебель для всего дома. И рассрочка без процентов у поручителей теперь до 24 месяцев. Выбирайте и экономьте. Оцените выгоду. Приходите в Пинкдрев сейчас.

0: Лидер FM. Дарим подарки.
1: Ну что, начинаем играть, конечно же. 9.14.
2: Ну, подарок мы подготовили, им станет скидка в 50 рублей на перманентный макияж в PM House.
1: Чтобы получить подарок, послушать необходимо нашу ведущую. Она о чем-то расскажет, про что-то или про кого-то. Ну, а и на 9.03 свои варианты отправить.
2: Ну что, будем слушать?
3: Это может быть разноцветное, это зажигают на улице.
1: Все.
2: Как-то коротко.
1: Ждем.

0: дарим подарки.
1: Итак, время подводить итоги. Что мы тут? Слушай, нет у нас правильного ответа.
2: Да, есть.
1: Вот клумба.
2: Неточный такой.
1: Вот есть фейерверк. Угу. Сегодня нечто загаданное, что имеет непосредственное отношение, конечно, к Дню Победы.
2: Угу.
1: Что ж мы могли еще загадать? К Дню Победы. Очень важное, яркое такое.
2: Огонечки.
1: Огонечки. Вот тут фейерверк, гирлянда. Неправильно, но очень-очень близко. Что мы сегодня разыгрываем?
2: Мы разыгрываем скидку в 50 рублей на перманентный макияж в PM House.
1: Ну что, слушаем.
3: Это может быть разноцветное, это зажигают на улице, это салют.
1: Салют, конечно.
2: Да, да. И успел, слушай, видишь, наш победитель.
1: Номер телефона заканчивается на цифры
2: 70-58, поздравляю
1: вот
2: вас.
1: Такие аплодисменты вам.
2: Ну и, конечно, вам достается та самая скидка в 50 рублей на перманентный макияж в PM House.
1: Всех с наступающим праздником, с Днем Победы. Очень скоро мы будем отмечать его. Ну и, конечно, уверены, что праздник пройдет на ура.
0: Лидер FM. Дарим подарки. Лови по будням в 9.15 на Лидер FM.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Чтобы газ у вас не газ, выбирайте Белспецгаз.
2: Продажа кислорода, углекислоты, аргона, водорода и других технических газов.
3: Обмен и заправка баллонов. Оперативная доставка по Лиде и району.
1: Работаем даже по субботам.
2: Город Лида, улица Чехова, 16Б, за Бочкой. Телефон 029-22-22-153.
1: Белспецгаз. Газ для вас.
4: Только хиты, только выгода. Пинкдрев снизил цены. Скидки до 45% на мебель для всего дома. И рассрочка без процентов и поручителей теперь до 24 месяцев. Выбирайте и экономьте. Оцените выгоду. Приходите в Пинкдрев сейчас.
5: Внимание, внимание всем радиослушателям. Купи сейчас, плати потом. В салоне «Кухонь Монтанья» можно приобрести кухни в кредит под 4%. Народные товары от Беларусьбанка. А еще скидки до 10%. Также при заказе кухни каждому покупателю уникальный подарок. И это еще не все. Гарантия на мебель 3 года. Приходите. Лида, улица Качана, 6. Салон «Кухонь Монтанья».
6: Организации на постоянную работу требуется начальник отдела рекламы, а также специалисты в отделе рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 80-154-54-29-80.
7: Хочешь всегда быть в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих СМИ, топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на видео Белбай.
8: Мам, пап, привет! Мы решили порыбачить, как взрослые, пока вас нет рядом. Так сказать, окунуться в рыбалку с головой.
9: Думаем, идея класс.
10: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 70.

Новинка от Моя Мишель на наших волнах. Звучит лирично и даже немного романтично, я бы сказала. Сегодня романтика, я думаю, поможет справиться с хандрой от дождливой погоды. Подробнее о погоде совсем скоро.

сообщает Белгидромет, сегодня у нас сохранится облачная погода, временами возможны осадки. Западный ветер 4-13 метров в секунду и температура воздуха от 18 до 22 тепла.

0: Лидер FM. 10 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет открытое акционерное общество «Лидский молочно-консервный комбинат».
2: Любите сметану и выбираете легкость? Мелида представляет «Безлактозная сметана». Все тот же насыщенный вкус и нежная текстура, но теперь с дополнительным комфортом для вашего организма. Идеально для тех, кто ценит здоровый и сбалансированный рацион. «Мелида» – вкус, который радует. Попробуйте безлактозную сметану «Мелида» и пусть каждый день будет легким.
3: 10 часов, время точное, привет и добро пожаловать в новый музыкальный час. В нем послушаем остывающий хит «Love You For Life». Появится новинка «Диверт». Также «Ава Макс». Новости погоды через 15 минут, рубрика «Про нашу страну» не пропустите.
0: Ты слушаешь

0: Лидер FM. Новости.
1: Здравствуйте, с новостями вас знакомит Ольга Трон. Сегодня свой профессиональный праздник отмечают работники радио, телевидения и связи. «Слушай то, что нравится» – слоган «Лидер FM» радиослушатели распознают с первого аккорда. Круглосуточно на наших волнах можно слушать популярные музыкальные композиции и мировые хиты. Кроме того, на частоте 94,3 FM звучат песни белорусских исполнителей и композиторов. Они обозначены музыкальной отбивкой «Наша музыка». На твое радио на частоте 106 FM белорусских исполнителей можно услышать с пометкой «Наши песни». Напомним, обе радиостанции доступны для прослушивания онлайн на наших сайтах, а «Лидер FM» представлена в первом отечественном онлайн-радиоплеере. Похитил с карт-счета порядка 100 рублей, а заплатил штраф 2250. Суд Лидского района назначил наказание обвиняемому за хищение имущества путем модификации компьютерной информации, рассказывает помощник прокурора Лидского района Даниил Карпович.
2: По материалам уголовного дела обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в одном из магазинов в городе Лида, имея единый умысел на хищение денежных средств с карт-счета потерпевшего путем введения через терминалы в компьютерную систему, предназначенную для обработки и передачи данных об операциях, проводимых с использованием банковских платежных карт, заведомо ложной информации об использовании банковской карты ее держателем, действуя умышленно, противоправно, безвозмездно, осуществил 14 расходных операций. Тем самым завладел денежными средствами на сумму более 90 рублей. В судебном заседании обвиняемый признал вину в полном объеме, чистосердечно раскаялся в содеянном. С учетом личности виновного, характера и степени общественной опасности содеянного, судом Лидского района назначено наказание в виде штрафа в размере 50 базовых величин, что в эквиваленте составляет 2250 рублей.
1: Предприятия МТЗ Холдинга представят свою продукцию в рамках экспозиции Министерства промышленности на международной специализированной выставке «Металлообработка-26». Информирует телеканал ОНТ. Она пройдет в Москве с 12 по 15 мая. Белорусы покажут новейшие станки в действии. Металлообработку продемонстрируют в режиме реального времени. В Свердловской области женщину приговорили к 14,5 годам колонии за продажу конфет с наркотиками. По данным следствия, в течение 2 лет обвиняемая вместе с сообщником использовала квартиру для выращивания грибов, в которых содержится псилоцин. Они создали интернет-магазин в мессенджере для реализации своего товара. Сообщник занимался изготовлением конфет с наркотической начинкой, которые затем отправлялись покупателям через почту. Женщина принимала заказы, упаковывала конфеты в подарочные коробки, подписывала их и передавала покупателям трек-номера для отслеживания.
0: Лидер FM. Погода.
1: Сегодня в регионе ожидаются осадки. Воздух прогреется до 22 градусов. Ветер западный с переходом на северо-западный 1,3 порывами до 10 метров в секунду. Данные предоставлены Белгидрометом.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Турагентство «Отдых и туризм». Круглый год. Туры на море туда, где всегда тепло. Туры в Европу, там, где всегда красиво. Авиабилеты. Мы находимся, улица Грюнвальдская, 1. Гостиница «Лида», офис 24. Жизнь одна. Отдыхай сполна.
2: Хотите сделать перманентный макияж, брови, губы, заполнение межлесничного пространства, удаление некачественного татуажа или окрашивание бровей и ресниц? Только в PM House вы получаете вторую зону перманентного макияжа в подарок. Климова Ольга приглашает вас придать яркости весеннему настроению. Запись в Instagram и по телефону +375 44 552 47 54.
3: Хватит выбирать, пора покупать. Современные, стильные и эргономичные кухни Марсала Лайт, Мирелла Лайт и Толедо Лайт со скидкой 20%. И главное, покупайте как удобно вам. Рассрочка без процентов и поручителей или в кредит под 4%. Приходите и забирайте свою кухню со скидкой уже сегодня в Пинск-Древ.

0: организации на постоянную работу требуется главный бухгалтер. Заработная плата от 2500 рублей. Резюме высылать на info@lidanews.by. Телефон 542980.
1: Технологии окружают нас. Они настолько вошли в нашу жизнь, что порой мы забываем, как сделать то, что раньше казалось нам таким простым. Тогда в наш мир приходит опыт с доброй и мудрой улыбкой, со знанием и пониманием. Вместе, плечом к плечу. Ведь когда молодость встречает мудрость, идеи обретают форму. Государственная служба занятости. За работу.
2: Погоня за дешевыми брендами и нереальными скидками делает вас уязвимее. Покупка товаров через непроверенные интернет-страницы, торговля криптовалютой, поиск стоковых и конфискованных товаров. И вы на крючке у злоумышленников. Мошенники шантажом заставят вас перечислить огромные суммы денег, утверждая, что вы спонсируете терроризм или другие противоправные деяния. Не дайте себя обмануть. Будьте бдительны. Не заходите по ссылкам, в которых не уверены. Не перечисляйте деньги неизвестным продавцам. Не вступайте в разговор или переписку с сомнительными людьми. Не попадайтесь на крючок. Берегите себя.
3: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: самые талантливые.
1: Получить звание Героя Беларуси сегодня.
0: Самые красивые.
2: Мисс Беларусь!
0: Самые отважные.
3: Я Василевская Марина, первый белорусский космонавт.
0: Женщины Беларуси.
4: 6+.
5: В 2026 году, объявленном в Беларуси годом белорусской женщины, мы вновь обращаемся к судьбам героинь, чьи имена навечно вписаны в историю Великой Отечественной войны. Среди них Мария Борисовна Осипова, чей подвиг стал символом не только военной доблести, но и высшей справедливости. Мария Осипова родилась в Витебской области, с юных лет участвовала в комсомольском движении, а перед войной окончила юридический институт в Минске. С первых дней оккупации столицы она создала одну из первых антифашистских подпольных групп. Ее организация помогала окруженцам, организовывала побеги из лагерей, распространяла листовки, собирала разведданные для партизан и выросла с 14 до 80 человек, став важным центром сопротивления в городе. Но самым значимым эпизодом ее борьбы стало участие в легендарной операции «Возмездие» — ликвидации генерального комиссара Беларуси Вильгельма Кубе, одного из главных организаторов массовых расправ на оккупированной земле. До Марии Осиповой Кубы пытались уничтожить разные диверсионные группы, но безуспешно. Именно Осипова завербовала для операции горничную Кубы, Елену Мазаник, которая установила мину в спальне палача. 22 сентября 1943 года акт возмездия совершился. За это Мария Осипова была удостоена звания Героя Советского Союза. После освобождения Минска она работала в государственных структурах, участвовала в восстановлении разрушенного города, а в 1944-46 годах была судьей Верховного суда БССР. Председатель Верховного суда Беларуси Андрей Швед подчеркнул, свершение акта уничтожения палача Беларуси будущим судьей Верховного суда Марии Осиповой стало символом справедливого акта возмездия за зверства фашистов на нашей земле. В 1968 году ей присвоили звание почетный гражданин города Минска. Имя Марии Осиповой навсегда вошло в героическую летопись Беларуси и историю белорусского правосудия. В год белорусской женщины, храня священную память о войне, мы преклоняемся перед мужеством этой удивительной женщины, которая прошла свой путь от подпольщицы до верховного судьи и на каждом этапе вершила правосудие во имя жизни.
0: Самые талантливые.
1: Получить звание Героя Беларуси сегодня.
0: Самые красивые.
2: Мисс Беларусь!
0: Самые отважные.
3: Я Василевская Марина, первый белорусский космонавт.
0: Женщины Беларуси.
4: Лидер ФМ. Слушай то, что нравится.
6: Все мы изначально.

В этом мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: «Золотой хит» представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Алло, ты где?
2: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
1: А у меня куча старых, и ничего не ношу.
2: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону +3 7529 689 77 78.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Шум и холод вам мешает? Реал Пласт от них спасает. Компания Реал Пласт предлагает окна, двери, витражи и перегородки из ПВХ и алюминия собственного производства. Бесплатный замер, качественный монтаж. Возможна рассрочка до 24 месяцев.
2: Наш адрес: Дзержинского, 73.
1: Телефон МТС 624-53-43. Велком 730-94-92. Реал Пласт. Стиль и качество для вас.
3: Приглашаем Вита Свет. Маникюр и педикюр любой сложности. Консультация, качественная обработка ногтей и стоп от грибкового поражения, трещин, мозолей, вросших ногтей. Анатомические стельки, исходя из особенностей вашей стопы, для безболезненной походки и профилактики различных форм плоскостопий. Индивидуальные силиконовые ортезы для избавления от межпальцевых мозолей. Все это в центре подологии и эстетики Вита Свет. Лида, проспект Победы, 29.
4: Только хиты, только выгода. Пинк-Древ снизил цены. Скидки до 45% на мебель для всего дома. И рассрочка без процентов и поручителей теперь до 24 месяцев. Выбирайте и экономьте. Оцените выгоду. Приходите в Пинк-Древ сейчас.
3: Специальное предложение для новых рекламодателей от Лида Медиакомпании. Закажи рекламу на Лида ТВ и радио Лидер ФМ и получи приятный бонус – изготовление аудиоролика. Консультация по телефону 80154-62-00-62, 8029-66-971-66. Лида Медиакомпания, сотрудничество, которое радует.
5: А вы знаете, чем занимается ваш ребенок в виртуальном мире? Обезопасьте своих детей от общения с сомнительными людьми и передачи им личной информации, а также от посещения запрещенных сайтов. Объясните, что защита их персональных данных является приоритетной. Контролируйте устройство своего ребенка и социальные сети. Научите детей безопасному пользованию сетью интернет.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.

Как обещает Белгидромет, у нас сегодня сохранится облачная погода, временами осадки возможны. Западный ветер 4-13 метров в секунду и температура воздуха от 18 до 22 тепла.

0: Лидер FM. 11 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет ресторан «Панорама».
2: В самом сердце Лиды открылся ресторан, где встречаются европейская элегантность и уют белорусской кухни. Терраса с невероятным панорамным видом на весь город. Праздники любого масштаба. Корпоративы, юбилеи, фуршеты и отдельный банкетный зал до 40 персон. А с 12 до 16.00 обеденное меню, которое радует вкусом и уютом. Ваш новый любимый ресторан «Панорама» ждет вас по адресу Проспект Победы, 23. Контактный телефон 375 29 22 39 22.

0: Лидер FM. Новости.
1: В студии новостей для вас работает Ольга Трон. Здравствуйте. Сегодня в Лиде стартовал автопробег в честь 9 мая. Уже ставшая традицией, данное мероприятие проходит накануне 81-й годовщины победы советского народа над фашистским режимом. Мероприятие собрало десятки автомобилей. Как обычно, старт был дан от районного исполкома. Колонна следует по местам боевой славы района, возлагая цветы к мемориалам. С 5 мая проводится плановый учебный сбор с военнообязанными, предназначенными для комплектования территориальных войск Лидского района Гродненской области. В ходе сбора планируется осуществить прием военнообязанных территориальных войск и их всестороннее обеспечение задействованием местной базы мобилизационного развертывания. Восстановить навыки командного состава территориальных войск в управлении подчиненными. Подготовить военнообязанных к выполнению задач территориальных реальной обороны. Основное внимание уделят отработке задач территориальной обороны подразделениями территориальных войск совместно с территориальными органами внутренних дел и добровольцами народного ополчения. Также проработают защиту личного состава и важных объектов от беспилотников с помощью средств активного и пассивного противодействия. Некачественное жидкое мыло изъяли из продажи в одном из магазинов Могилева. Об этом пишет Белта. Так, во время проверки объекта в продаже было обнаружено жидкое мыло «Чистые ручки». По результатам проверки установлено, что данная продукция не соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза по безопасности парфюмерно-косметической продукции. При производстве жидкого мыла использовалась отдушка, содержащая запрещенный к использованию в парфюмерно-косметической продукции ингредиент этилцелазольф. Также были выявлены нарушения в маркировке товара. В Сингапуре введут порку для школьников за хулиганство и унижение соучеников. Наказывать их будут ударами ротанговой тростью. За буллинг предполагается карать в зависимости от тяжести поступка одним, двумя или тремя ударами.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: Сегодня в регионе, по информации Белгидромета, ожидаются временами осадки. В вечернее время прогнозируется слабый туман. Ветер западный с переходом на северо-западный 2-4 порывами до 12 метров в секунду. Атмосферное давление растет, воздух прогреется до 22 градусов.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Что общего между китайским авто и кредитом на товары отечественного производства? Сборка. Кредит «Свое родное» от Белинвестбанка предоставляется в том числе на авто, которые собираются в Беларуси. Первые 3 месяца – льготная ставка, срок до 7 лет, без поручителей – до 50 тысяч рублей. Подробности по телефону 146. Белинвестбанк. «Свое родное» – это по-нашему.
2: Иногда хочется просто выдохнуть и провести вечер в правильной атмосфере. Бильярд Connect – пространство для тех, кто ценит стильный отдых и хорошую компанию. Профессиональные бильярдные столы 12 и 10 футов, 7 пулов по 9 футов и уютная вип-зона, бар, кухня и PlayStation. Все для вашего комфорта. Бильярд Connect. Мицкевича 16. Откройте для себя вечер, который запомнится.
3: Чтобы газ у вас не газ, выбирайте Белспецгаз.
4: Продажа кислорода, углекислоты, аргона, водорода и других технических газов.
5: Обмен и заправка баллонов. Оперативная доставка по Лиде и району.
3: Работаем даже по субботам.
4: Город Лида, улица Чехова, 16Б, за Бочкой. Телефон 029-22-22-153.
3: Белспецгаз. Газ для вас.
6: Шум и холод вам мешает? Реал Пласт от них спасает. Компания Реал Пласт предлагает окна, двери, витражи и перегородки из ПВХ и алюминия собственного производства. Бесплатный замер, качественный монтаж, возможна рассрочка до 24 месяцев.
7: Наш адрес: Дзержинского, 73.
6: Телефон МТС 624-53-43. Велком 730-94-92. Реал Пласт. Стиль и качество для вас.
8: Хватит выбирать, пора покупать. Современные, стильные и эргономичные кухни Marsala Light, Mirella Light и Toledo Light со скидкой 20%. И главное, покупайте как удобно вам. Рассрочка без процентов и поручителей или в кредит под 4%. Приходите и забирайте свою кухню со скидкой уже сегодня в Пинскдрев.

0: Если вы хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист, Лида-медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Наши отрасли – ТВ, радио, интернет, печатное издание. Лида-медиакомпания – это более 160 тысяч подписчиков в социальных сетях. Охват в год – 50 миллионов пользователей. Достойная заработная плата, возможность творчества и самореализации. Иногородним предоставим жилье. Вы найдете себе работу по душе и навыкам. Присылайте свое резюме на адрес info@lidanews.by. Всегда ваши Лида Медиа Компания.
1: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: премьеры, сплетни из мира кинозвезд. Все, что попадает в кадр и остается за ним. Все кино 6+.
1: Всем привет! Сегодня четверг, а значит, пришло время немного окунуться в мир кино. С вами Настя Корнила. Начинаем!
0: Все кино. Кино.
1: Звезда трилогии «Супер Майк» Ченнинг Татум возглавит ленту под названием «Дальше война». Это новый полнометражный проект оскароносного режиссера и сценариста Чарли Кауфмана. Татум сменил в главной роли Эдди Редмейна, анонсированного в прошлом году. В касте также появятся Тесса Томпсон и Пэтси Феррон. За основу взять сюжет рассказа Иду Геффена «Дом мечты Дебби». Сюжет расскажет о популярном голливудском актере и режиссере Пикмане, переживающем творческий кризис. Он решает постепенно отойти от блокбастеров и комедий и снять серьезную драму про Холокост. Добавляет красок в его жизнь и знакомство с загадочной поэтессой Дебби. Съемки ленты пройдут в следующем году на Кипре. Точная дата релиза пока неизвестна.
0: Все кино.
1: Фильм «Майкл» о поп-короле Майкле Джексоне заработал в мировом прокате $423 миллиона. Это сделало проект вторым самым кассовым музыкальным байопиком в истории после «Богемской рапсодии» – 911 миллионов. Оба фильма продюсировал оскароносец Грэм Кинг. В Северной Америке Майкл освоил $183 миллиона, на международных территориях – 420 миллионов. Производственный бюджет составил около 200 миллионов. В российском прокате картина появится 28 мая. Майкл рассказывает о начальных этапах звездной карьеры Джексона. Главную роль исполнил племянник артиста Джаафар Джексон. Постановщиком выступил Антуан Фукуа.
0: Все кино.
1: На предстоящем каннском кинорынке будет представлена новая военная драма «Мелодии в лесу». Главную роль в ней сыграет скандальный оскароносец Кевин Спейси. Сюжет фильма расскажет о вымышленном 85-летнем дирижере, который вынужден мириться со своим трагическим военным прошлым. Съемки стартуют осенью в Италии и Чехии. Последние годы Кевин Спейси активно снимался в независимых проектах, включая триллеры «Шпион на всю голову» и сай-фай «Десятая планета. Красная сестра».
0: Новости и премьеры, сплетни из мира кинозвезд. Все, что попадает в кадр и остается за ним. Все кино.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Уют».
1: Давно мечтаете о натяжном потолке? Тогда ждем вас в компании «Уют» по адресу улица Фрунзе, 1. Здесь вас ждут натяжные потолки от проверенных производителей. Матовые, глянцевые, сатиновые и тканевые. Высокое качество и низкая цена за счет работы напрямую с производителями. Квалифицированные монтажные бригады порадуют вас скоростью и частотой монтажа. Действуют рассрочки и кредитные программы, а также скидки для многодетных семей, пенсионеров и людей с ограниченными возможностями. Звоните прямо сейчас и запишитесь на бесплатный замер 8029-664-88-52. Как сообщает Белгидромет, сегодня у нас сохранится облачная погода, временами возможны осадки. Ветер западный 4-13 метров в секунду, а температура воздуха от 18 до 22 тепла.
2: Ты слушаешь

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
2: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 12 дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM.
1: Начало часа представляет ресторан «Панорама».
2: В самом сердце Лиды открылся ресторан, где встречаются европейская элегантность и уют белорусской кухни. Терраса с невероятным панорамным видом на весь город. Праздники любого масштаба. Корпоративы, юбилеи, фуршеты и отдельный банкетный зал до 40 персон. А с 12 до 16.00 обеденное меню, которое радует вкусом и уютом. Ваш новый любимый ресторан «Панорама» ждет вас по адресу проспект Победы, 23. Контактный телефон 375-29-22-39-22.
3: 12:01. Это новый музыкальный час. Всем привет и добро пожаловать. В нем слушаем новинку от Анастасии и Димы Билана. Когда соберу тебя. Появится Two Colors. Также послушаем Мону. Новости, прогноз погоды. Через 15 минут поиграем.
0: Ты слушаешь

0: новости.
1: Здравствуйте! В студии новостей для вас работает Ольга Трон. 10 мая в 11 часов в Лиде состоится торжественное мероприятие «В единстве символов сила нации». Оно посвящено Дню государственного флага, государственного герба и государственного гимна Республики Беларусь. В программе «Ритуал чествования государственных символов. Патриотическая акция. Культурный код. Я в сердце храню». Мероприятие состоится на площади по улице Советской. В Свислочском районе Гродненской области встретились два друга. Данная встреча послужила основанием обращения одного из них в правоохранительные органы, рассказывает официальный представитель УВД Гродненского облисполкома Ярослав Василевский.
2: 33-летний житель Свислочского района заглянул в гости к 61-летнему знакомому. В разгар встречи хозяин попросил товарища сходить в магазин и выдал для покупок свою банковскую карту. Мужчина поручение выполнил, но решил отблагодарить себя за помощь. Помимо нужных товаров, он добрал покупок и для личных целей. В итоге общая сумма трат превысила 450 рублей. Получив свою карту обратно, ее владелец заметил пропажу крупной суммы и потребовал объяснений. Однако гость свою причастность отрицал. Потерпевший обратился в Свислочский РОВД. Действия фигуранта квалифицированы по статье «Хищение имущества путем модификации компьютерной информации». Теперь мужчине грозит до 3 лет лишения свободы. А сегодня, 7 мая, у нас в стране отмечается День работников радио, телевидения и связи. Пресс-служба УВД поздравляет коллектив Лида Медиа Компании с этим праздником. Сегодня, когда информация стала инструментом манипуляций и реального влияния на общество, наша с вами работа стала как никогда важной. Пусть ваш медиахолдинг процветает, коллектив сияет творческими идеями, а новые проекты залетают в топы. Крепкого здоровья, надежных коллег и легких эфиров.
1: В Ивацевичском районе из горящего здания на молочно-товарной ферме спасатели эвакуировали телят. Пожар произошел 6 мая в агрогородке Волькообровская. До начала тушения работники предприятия успели вывести животных из опасной зоны, благодаря чему были спасены все 125 телят. Затем пожар полностью ликвидировали расчеты МЧС. Для борьбы с огнем на месте происшествия были задействованы 8 единиц техники. Сейчас специалисты устанавливают точную причину возгорания. В Хабаровске полиция арестовала 23-летнего мужчину с судимостью за нападение на соседа после замечания о шуме и ограблении. Конфликт произошел в жилом комплексе «Большой аэродром». Мужчина находился в гостях у отца приятеля и употреблял алкоголь. В какой-то момент сосед снизу попросил их вести себя потише. Это замечание вызвало агрессию у молодого человека. Он поднялся этажом выше, ворвался в квартиру соседа и избил его. Затем нападавший потребовал от хозяина квартиры разблокировки смартфона и перевода 15 тысяч рублей ему через мобильное приложение банка. К моменту задержания мужчина успел потратить украденные средства на покупку алкоголя. Молодого человека задержали.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: 7 мая в регионе переменная облачность. В течение дня возможны осадки. Ветер западный с переходом на северо-западный 2-4, паровыми местами до 12 метров в секунду. Атмосферное давление растет. В вечернее время прогнозируется слабый туман. Воздух прогреется до 22 градусов. Данные предоставлены Белгидрометом.
0: Лидер ФМ. Наша музыка. Наши песни.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Доверь свое авто специалистам. Профессиональная антикоррозийная обработка кузова. Качественные материалы. Новейшие методы. Мойка днища горячей водой. Сушка турбофеном. В Лиде по улице Мицкевича, 41, корпус 2, бокс номер 7. Звони сейчас. 8029-677-5000. Антикор Лида. За нами не заржавеет.
2: Мягкая мебель нового уровня теперь в Лиде. Стиль, комфорт, надежность и все это Савлуков Мебель. Ждем вас по адресу: улица Александра Невского, 76. Выбирайте мебель, которая вдохновляет, а не разочаровывает.
3: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
4: Только хиты, только выгода. Пинкдрев снизил цены. Скидки до 45% на мебель для всего дома. И рассрочка без процентов и поручителей теперь до 24 месяцев. Выбирайте и экономьте. Оцените выгоду. Приходите в Пинкдрев сейчас.
5: Достоверно. Оперативно.
1: Качественно. С любовью.
5: С Лидской газетой.
1: Поспеши подписаться на любимое издание.
5: Будь в курсе актуальных новостей твоего региона.
6: Все люди хотят любить и быть любимыми. Каждый из нас стремится осуществить все свои мечты. Мы все хотим иметь равные возможности для достижения своих целей. Помните, физические особенности не приговор. Вместе строим общество равных возможностей.
7: Внимание! МЧС напоминает. Во время сильной грозы и шквалистого ветра необходимо укрыться в здании или автомобиле. Ни в коем случае нельзя прятаться под одиноко стоящими деревьями, ветхими навесами и зонтами с металлическими деталями. Если рядом укрытия нет, необходимо отключить мобильный телефон, присесть, обхватить колени руками, прижать к ним голову и стараться не двигаться. Берегите себя. Соблюдайте правила безопасности.
0: Реклама на Лидер FM
8: 50-70-75. And I know I'll always be alright.

0: Лидер FM. Дарим подарки.
1: 12.16. Всем привет еще разок. Пора сыграть и, конечно, очередной подарок вам подарить. В этом часе разыгрываю скидку в 30 рублей на подологический педикюр от центра подологии и эстетики Витасвет. Задаю вопрос, это скорее факт. Давайте так это назовем. Даю вам факт, который является либо правдивым, либо не совсем. Ваша задача это определить и на 9703 прислать только одно слово. Правда или ложь? Мне кажется, здесь все понятно, я готова приступать к факту, а вы слушайте внимательно. Правда или ложь, что Эйфелева башня обязана своей жизнью именно радио? Такой вопрос. Правда это или ложь? 9703, пишите.

0: подарки.
1: Ну что ж, подведем итоги. Итак, еще раз факт. Правда или ложь, что Эйфелева башня обязана своей жизнью именно радио? Но на самом деле это правда. Ну какой еще вопрос я могла задать в наш праздник? Сегодня 7 мая, напоминаю, отмечается День радио и связи, и Эйфелева башня обязана своей жизнью именно радио. Ее возвели специально для Всемирной выставки в 1889 году, а по прошествии 20 лет был запланирован ее демонтаж. Однако при открытии радио было решено установить на ней антенны для большей дальности и силы сигнала. Это и спасло нынешний символ Парижа. Поэтому это действительно правда. А наш чемпион, слушатель, последние цифры номера телефона 8615. Аплодисменты в вашу честь. И, конечно, именно для вас сегодня достается скидка в 30 рублей на подологический педикюр от Центра подологии и эстетики «Витасвет».
0: Наша музыка.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Лиде, Набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Надежная охрана квартир, гаражей, жилых домов и дач всего за 18 рублей в месяц. Телефон в Лидском отделе охраны 54 13 74 8029 255 53 11.
3: Горячие цены в техноскладе.
4: А я закипаю от такого выбора товаров.
3: Торопитесь, чтобы все не разлетелось.

Что общего между китайским авто и кредитом на товары отечественного производства? Сборка. Кредит «Свое родное» от Белинвестбанка предоставляется в том числе на авто,

0: которые собираются в Беларуси. Первые 3 месяца – льготная ставка, срок до 7 лет, без поручителей до 50 тысяч рублей. Подробности по телефону 146. Белинвестбанк. Свое, родное. Это по-нашему.
1: Я не успел купить стройматериалы. Не успел купить.
2: Спи, дорогой. С утра зайдешь на сайт иголенька.бай, выберешь и закажешь.
1: Иголенька.бай.
3: Только хиты, только выгода. Пинк-Древ снизил цены. Скидки до 45% на мебель для всего дома. И рассрочка без процентов и поручителей теперь до 24 месяцев. Выбирайте и экономьте. Оцените выгоду. Приходите в Пинк-Древ сейчас.

0: Хотите удивить близких оригинальным подарком? Поздравьте их с помощью музыкального поздравления в эфире «Лида ТВ». Связаться с нами можно по телефону 8029-66-971-66 или 8054-6200-62. Подарите эмоции, которые запомнятся навсегда. Не упустите шанс сделать праздник по-настоящему ярким.
1: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

погоде, конечно же, вам докладываю. Белгидромет сообщает, что у нас сегодня сохранится облачная погода, временами возможны осадки. Западный ветер 4-12 метров в секунду и температура воздуха от 17 до 22 градусов со знаком «плюс».

0: Лидер FM. Час дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: В самом сердце Лиды открылся ресторан, где встречаются европейская элегантность и уют белорусской кухни. Терраса с невероятным панорамным видом на весь город. Праздники любого масштаба, корпоративы, юбилеи, фуршеты и отдельный банкетный зал до 40 персон. А с 12 до 16.00 обеденное меню, которое радует вкусом и уютом. Ваш новый любимый ресторан «Панорама» ждет вас по адресу Проспект Победы, 23. Контактный телефон 375-29-22-39-22.
2: 13 часов 1 минута, новый музыкальный час. Привет! В этом часе слушаем Зейна. Группа «Градусы». Музыкальная новинка «Wake Tonight». Послушаем новости, также погоду и через 15 минут поиграем.
0: Активный день. Активный день. С Лидер FM. Тебе понравится.

0: Партнер новостей – магазин мягкой и корпусной мебели «Мебель Сити».
1: Качество, дизайн, цена, учтены и все детали. «Мебель Сити» – магазин, о котором вы мечтали. В «Мебель Сити» большой ассортимент мягкой и корпусной мебели. Диваны, спальни, гостиные, кухни, столы и многое другое. Для вас акции и распродажи. «Мебель Сити», Советская, 45.
2: Лидер FM. Новости.
3: В студии новостей работает Ольга Трон. Здравствуйте. 12-летняя девочка Злата Заяц из Свислочского района нуждается в помощи. У девочки тяжелая форма анемии и единственный шанс на жизнь – трансплантация костного мозга в Германии. Стоимость операции – 350 тысяч евро, но сбор нужно закрыть в ближайшие недели. Быстрый способ помочь Злате – пополнить баланс МТС плюс 375-29-722-86-26. Все реквизиты и подробная информация на ledonews.by. За минувшие сутки на территории Лидского региона было зарегистрировано 2 ДТП. Люди в них не пострадали, рассказывает старший инспектор ГАИ Сергей Кушель.
4: Сотрудниками отдела госавтоинспекции Лидского РУВД за минувшие сутки было выявлено и пресечено 55 фактов нарушения требований правил дорожного движения водителями транспортных средств, из которых 3 водителя не предоставили преимущество в движении пешеходам, переходившим проезжую через дороги по пешеходному переходу. 1 водитель проехал на запрещающий сигнал светофора. 2 водителей перевозили детей без детского удерживающего устройства. 10 водителей проигнорировали использование ремней безопасности. 15 водителей управляли транспортным средством, в отношении которого не выдано разрешение на допуск к части в дорожном движении. 7 водителей пользовались мобильным телефоном во время движения в автомобиле с помощью рук. Что касаемо уязвимых участников дорожного движения, за прошедшие сутки было выявлено и пресечено 5 фактов нарушения правил дорожного движения пешеходами. 2 из них двигались без световозвращающих элементов в темное время суток по краю проезжей части дороги либо обочине.
3: Адвокаты Беларуси бесплатно проконсультируют малообеспеченных граждан 8 мая, сообщает Белта. Акция приурочена к Дню Победы, а также Дню Государственного Флага, Государственного Герба и Государственного Гимна Республики Беларусь. Гражданам дадут устные консультации по вопросам, не связанным с предпринимательской деятельностью и не требующим ознакомления с документами. Подробнее с информацией о проведении акции в каждом регионе можно будет ознакомиться на сайтах территориальных коллегий адвокатов. Бывший президент Франции Николя Саркози условно-досрочно освобожден по делу о превышении предвыборных расходов в 2012 году. Суд удовлетворил его иск о смягчении наказания, передает Мир-24. В результате Саркози освободили от необходимости носить электронный браслет, с которым он должен был провести 6 месяцев. Расследование в отношении политика началось еще в 2020 году. Тогда его обвинили в незаконном финансировании кампании, в том числе за счет средств из Ливии.
2: Лидер ФМ. Погода.
3: 8 марта в регионе ожидается в ночи облачная погода, днем прогнозируются кратковременные осадки. Ветер северный с переходом на северо-восточный 2-4, порывами местами до 9 метров в секунду. Атмосферное давление в ночи растет, днем существенно не изменится. Среднесуточная температура воздуха составит 8-11 градусов тепла. Данные предоставлены Белгидрометом.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Лиде, Набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Лидские ЖБИ предлагают приобрести продукцию собственного производства: канализационные кольца, плиты перекрытия колодцев, плиты днищ колодцев, плиты перекрытия, тротуарную плитку, бордюр тротуарный и дорожный, блок Демлер М50 и М100, бетон различных марок с доставкой автобетоносмесителями. Обращайтесь, улица Индустриальная, 21, или официального дилера — частное предприятие «Иголенька».
3: Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
4: Любишь есть роллы и суши?
5: Тогда набирай 188-0555.
4: Любишь есть пиццу?
5: Обязательно набирай 188-0555. Свое кафе. Доставка суши, пиццы и бургеров порадует широким ассортиментом, отменным вкусом и хорошим качеством.
4: Посети нас на сайте своекафе.бай или по адресу: город Лида, улица Машерова, 12.
5: А также в мобильном приложении «Свое кафе».

0: Кредит, лизинг, обмен, прием на комиссию. Две стоянки в Лиде. Второй переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Приходите, и уже завтра вы за рулем своей мечты.
1: Только хиты, только выгода. Пинк-древ снизил цены. Скидки до 45% на мебель для всего дома. И рассрочка без процентов и поручителей теперь до 24 месяцев. Выбирайте и экономьте. Оцените выгоду. Приходите в Пинк-древ сейчас.
2: Достоверно. Оперативно.
0: Качественно. С любовью.
2: С Лидской газетой.
0: Поспеши подписаться на любимое издание.
2: Будь в курсе актуальных новостей твоего региона.
3: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.бай.

0: FM. Дарим подарки.
1: 13 часов 16 минут. Что ж, давайте поиграем еще разок и разыграем в этом часе набор ароматизаторов для автомобилей от Белспецгаз. По правилам этого розыгрыша задаю вопросы, предлагаю варианты ответов. От вас требуется на 9703 прислать тот вариант, который вы выберете, но уточню, не просто его номер, а конкретно содержимое правильного, на ваш взгляд, ответа. Мне кажется, здесь все ясно. Итак, к вопросу. Как назывался план вторжения в СССР? Первый вариант – план «Кит», второй – план «Барбаросса» и третий – план «Кинжал». Жду ваши варианты на 9703.

0: дарим подарки.
1: Ну что, давайте подведем итоги. Итак, еще раз, как звучал вопрос. Как назывался план вторжения в СССР? Первый вариант – план «Кит». Второй вариант – план «Барбаросса». И третий вариант – план «Кинжал». Ну, действительно, конечно, все ответы верны. Это правда план «Барбаросса». Но победитель у нас один. Сегодня им стал слушатель. Последние цифры номера телефона – 2904. Аплодисменты для вас, и именно вам достается набор ароматизаторов для автомобилей от Белспецгаз. Поздравляю!
2: Новый хит представляет S2 Lidrim Service.
3: Команда профессионалов Lidrim Service выполнит любой ремонт вашего автомобиля. Lidrim Service – это десятилетний опыт, спецоборудование, собственный склад запчастей и комфортная зона ожидания. Сохраним историю работ с вашей машиной. Корпоративным клиентам предоставляются спецусловия и дисконтная система скидок. СТО «Lidrim Service» работает ежедневно до половины девятого вечера, без выходных и праздников. По адресу: переулок Красноармейский, 1Д. Телефон МТС 38 29 89.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Лиде, набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Компания «Кронекс» предлагает металлочерепицу, доборные элементы собственного производства, современные заборы. Звоните 029-1919-010 или приезжайте в микрорайон «Молодежный», улица Фомичева, 3А, здание автошколы ДСАФ. «Кронекс». Мы ценим качество и предлагаем его вам.
3: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
4: Дилерский центр «ГАЗ» город Лида предлагает продажу новых автомобилей по фирменной финансовой программе лизинга с рассрочкой на 18 месяцев без переплат, а также обновление автопарка по программе Trade-in. Компания «Белтехавтопром», улица Сосновая, 3. Телефон +375 29 66 22 155.
5: Только хиты, только выгода. «Пинкдрев» снизил цены. Скидки до 45% на мебель для всего дома. И рассрочка без процентов и поручителей теперь до 24 месяцев. Выбирайте и экономьте. Оцените выгоду. Приходите в «Пинкдрев» сейчас.

0: Хотите удивить близких оригинальным подарком? Поздравьте их с помощью музыкального поздравления в эфире «Лида ТВ». Связаться с нами можно по телефону 8029-66-971-66 или 8054-6200-62. Подарите эмоции, которые запомнятся навсегда. Не упустите шанс сделать праздник по-настоящему ярким.
1: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

слушая этот трек от Туркен, важно не забывать, что вы у себя самые лучшие. Нельзя давать абсолютную волю мыслям о том, что есть кто-то лучше, чем вы, и, уверяю вас, это путь к успеху.

0: погоде на завтра, сообщаю. Белгенромет обещает нам облачную погоду и продолжительные осадки. Северо-восточный ветер 4,9 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 9 до 11 градусов. Со знаком плюс, а днем всего до 9 тепла.
1: Лидер FM. Слушай то, что

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
2: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 2 часа дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Новый музыкальный час наступил, значит, еще больше треков впереди. В этом часе слушаем новинку от Винтаж. Также новинка Runaway. Появится и Five Star Family. Киноманы, с вами услышимся через 15 минут прямо по курсу «Горячий хит Stay». За ним новости с прогнозом погоды.

0: новости.
1: Здравствуйте, в студии новостей для вас работает Ольга Трон. Прокуратура Илицкого района в выездном судебном заседании поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 60-летнего местного жителя. Ему инкриминировано присвоение имущества, лицом которому оно вверено. Согласно материалам дела, обвиняемый, работая по трудовому договору в должности водителя Илицкого районного сельскохозяйственного предприятия, в период со 2 по 28 мая 2025 года из рабочего автомобиля МАЗ присвоил для личных целей вверенные ему товарно-материальные ценности, а именно дизельное топливо в количестве 398 литров на сумму 939 рублей 63 копейки. В судебном заседании обвиняемый вину признал полностью, чистосердечно раскаялся, добровольно возместил ущерб, причиненный преступлением. Ритмы Победы прозвучат 8 мая в 17 часов в гипермаркете «Евроопт» по улице Красноармейской в Лиде. Ансамбль цимбалистов Детвянской детской музыкальной школы искусств исполнит для посетителей и работников торгового объекта песни военных лет, тем самым еще раз напомнят о приближающемся празднике Дня Победы. Белорусский музей истории Великой Отечественной войны ко Дню Великой Победы расширяет афишу. Для посетителей открыта экспозиция «В бою и на привале», где представлено более сотни рисунков и зарисовок в окопах, землянках и на привалах. Память о войне раскрывают и в личных судьбах. Акция «История Победы в моей семье» собирает видеорассказы о тех, кто прошел фронт, партизанские отряды или самоотверженно трудился в тылу. Также работает интерактивная программа «К партизанам». Здесь представлены истории выдающихся девушек-партизанок, десантниц, медиков и радисток. Посетители услышат редкие факты о легендарной авиации, самолетах ВО-2 и Ли-2. Отметим, традиционно 9 мая вход в музей бесплатный. Основатель телеканала CNN Тед Тернер умер в возрасте 87 лет, информирует ТАСС. Председатель совета директоров CNN Марк Томпсон назвал Тернера лидером, который был глубоко вовлечен в работу, не боялся принимать решения и доверял собственной интуиции. По его словам, Тернер был и всегда будет вдохновителем канала.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: 8 мая в пятницу в регионе ожидается облачная погода ночью, осадки днем. Ветер северный с переходом на северо-восточный 2-4, порывами до 9 метров в секунду. Среднесуточная температура воздуха составит от 8 до 11 градусов тепла. Данные предоставлены Белгидрометом.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Внимание, внимание всем радиослушателям! Купи сейчас, плати потом. В салоне «Кухонь Монтанья» можно приобрести кухни в кредит под 4% народные товары от Беларусьбанка. А еще скидки до 10%. Также при заказе кухни каждому покупателю уникальный подарок. И это еще не все. Гарантия на мебель 3 года. Приходите. Лида, улица Качана, 6. Салон «Кухонь Монтанья».
2: Что общего между китайским авто и кредитом на товары отечественного производства? Сборка. Кредит «Свое родное» от Белинвестбанка предоставляется в том числе на авто, которые собираются в Беларуси. Первые 3 месяца – льготная ставка, срок до 7 лет, без поручителей до 50 тысяч рублей. Подробности по телефону 146. Белинвестбанк. «Свое родное». Это по-нашему.
3: Хватит выбирать, пора покупать. Современные, стильные и эргономичные кухни Marsala Light, Mirella Light и Toledo Light со скидкой 20%. И главное, покупайте как удобно вам. Рассрочка без процентов и поручителей или в кредит под 4%. Приходите и забирайте свою кухню со скидкой уже сегодня в Пинск-Древ.

0: специальное предложение для новых рекламодателей от Лида Медиакомпании. Закажи рекламу на Лида ТВ и Радио Лидер ФМ и получи приятный бонус – изготовление аудиоролика. Консультация по телефону 80154-62-00-62, 8029-66-971-66. Лида Медиакомпания, сотрудничество которой радует.
1: Часто из-за нашей беспечности страдают другие. Но ответ по всей строгости закона придется нести именно вам. Не забывайте, выжигание сухой растительности приводит к пожарам и гибели людей и животных. Наводите порядок на своем участке с умом.
2: Фестиваль в Итокии. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родная модная». Концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
3: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: FM. Дневной сеанс.
1: 14 часов 15 минут. Привет, киноманы. Пора поиграть и разыграть для вас подарок, а именно цилиндр замка и 5 ключей от предприятия по изготовлению окон и дверей из ПВХ «Риэлпласт», который находится по адресу город Лида, улица Дзержинского, 73. По правилам, слушаем с вами отрывок из какого-то кинопроизведения. Вам нужно догадаться, из какого фильма, может, мультфильма, сериала или ситком этот отрывок я взяла, и на номер 9703 прислать только его название. Мне кажется, тут все мы все поняли, поэтому можем слушать отрывок. Он не очень длинный, 15 секунд. Делайте приемники погромче, слушаем.
2: Пожалуйста, если это вас так интересует, обыскивайте. Только уж потрудитесь сами. К сожалению, у нас нет времени с вами ездить. Есть еще дела в этом районе.
1: Вот такой вот отрывок на сегодня. Из какого же он произведения, как оно называется, 9703, пишите.
0: Дневной сеанс.

0: дневной сеанс.
1: Ну что ж, давайте подводить итоги. Правильные ответы есть, их очень много. Победитель один, но перед знакомством с ним еще раз слушаем отрывок.
2: Пожалуйста, если это вас так интересует, обыскивайте, только уж потрудитесь сами. К сожалению, у нас нет времени с вами ездить. Есть еще дела в этом районе.
1: Действительно, для вас я загадала фильм 2001 года выпуска под названием «В августе 44-го». Это правда он, но нашим чемпионом стал слушатель. Последние цифры номера телефона – 5043. Для вас звучат аплодисменты, и вам достается цилиндр замка и 5 ключей от предприятия по изготовлению окон и дверей из ПВХ «Риэл Пласт». Подарок забирайте по адресу город Лида, улица Дзержинского, 73.
0: Лидер FM. Дневной сеанс. Лови по будням в 14.15 на Лидер FM.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Алло, ты где?
2: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
1: А у меня куча старых и ничего не ношу.
2: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону +3 329 689 77 78.
4: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Все по-вкусному, все с любовью. Именно так готовят продукцию на Лидском хлебозаводе. Свежий румяный хлеб с хрустящей корочкой. Ароматную выпечку, необыкновенно вкусные торты и нежные пирожные. Лидский хлебозавод заботится о качестве своей продукции, поэтому здесь используют натуральные ингредиенты и традиционные белорусские рецепты. Лидский хлебозавод. По-домашнему вкусно.
2: Приглашаем Вита Свет. Маникюр и педикюр любой сложности. Консультация, качественная обработка ногтей и стоп от грибкового поражения, трещин, мозолей, вросших ногтей. Анатомические стельки, исходя из особенностей вашей стопы, для безболезненной походки и профилактики различных форм плоскостопий. Индивидуальные силиконовые ортезы для избавления от межпальцевых мозолей. Все это в Центре подологии и эстетики Вита Свет. Лида, проспект Победы, 29.
3: Если вы хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист, Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Наши отрасли: ТВ, радио, интернет, печатное издание. Лида Медиакомпания — это более 160 тысяч подписчиков в социальных сетях. Охват в год 50 миллионов пользователей. Достойная заработная плата, возможность творчества и самореализации. Иногородним предоставим жилье. Вы найдете себе работу по душе и навыкам. Присылайте свое резюме на адрес info@lidanews.by. Всегда ваши Лида Медиакомпания.
4: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

как снова в тебя влюбляюсь от Звонкова. Ну а когда влюбляться, как не весной? Если вы все еще одиноки, я вам искренне желаю встретить свою вторую половинку этой весной и согреваться не только весенним солнышком, но и теплом любимого человека.

0: О погоде на завтра сообщаю. Белгидромет обещает нам облачную погоду, также днем продолжительные осадки. Северо-восточный ветер 4,9 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 9 до 11 градусов со знаком плюс, а днем до 9 тепла.
1: Лидер ФМ. Отличное настроение на весь день. 94,5.

0: Лидер FM. 3 часа дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: В самом сердце Лиды открылся ресторан, где встречаются европейская элегантность и уют белорусской кухни. Терраса с невероятным панорамным видом на весь город. Праздники любого масштаба. Корпоративы, юбилеи, фуршеты и отдельный банкетный зал до 40 персон. А с 12 до 16.00 обеденное меню, которое радует вкусом и уютом. Ваш новый любимый ресторан «Панорама» ждет вас по адресу проспект Победы, 23. Контактный телефон 375-29-22-39-22.
2: Часов и одна минута — это новый музыкальный час. В нем слушаем новинку от Fly Project. Появится «Елка» также с новинкой. Трек «Te felicito». Новости, погода и много музыки впереди.
0: Ты слушаешь

0: Лидер FM. Новости.
1: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. В предстоящую субботу, 9 мая, в эфире «Лида ТВ» выйдет продолжение фильма «Лида Медиакомпании. Лида. История мужества и сопротивления». В нем вы увидите, как восстанавливался наш город после войны, что предпринималось и предпринимается для сохранения исторической памяти, и как расцвела Лида спустя десятилетия. Премьера в 13 часов. Футбольный клуб «Лида» проведет в предстоящую субботу, 9 мая, матч 6-го тура чемпионата страны в первой лиге. На поле стадиона «Старт» он будет принимать осиповичи. Начало игры в 15 часов. Вход на трибуны свободный. Отметим, будущий соперник «Личан» занимает последнее, 18-е место в таблице. Наша команда располагается на 5-й строчке. Лидирует «Слуцк». Председатель Национального статистического комитета Беларуси Инна Медведева проинформировала о запланированном проведении пробной переписи населения. Она пройдет в октябре следующего года. Избраны Бобруйск и Бобруйский район. В 2027-м по всей стране запустят прототип интернет-переписи. Любой желающий сможет протестировать соответствующее программное обеспечение. Пробная перепись проводится по решению Совета министров не позднее, чем за 2 года до основной. Крупная польская компания по производству сельскохозяйственной техники планирует провести масштабное сокращение персонала, об этом пишет Белта. Под увольнение могут попасть до 350 человек. В настоящее время на 3 заводах работают около 920 сотрудников. Основной причиной сокращения называется снижение числа заказов на продукцию.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается облачная погода, дожди. Ветер северный, северо-восточный, 4-9 метров в секунду. Температура воздуха в течение суток от 8 до 11 градусов тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
2: Шум и холод вам мешает? Реал Пласт от них спасает. Компания Реал Пласт предлагает окна, двери, витражи и перегородки из ПВХ и алюминия собственного производства. Бесплатный замер, качественный монтаж, возможна рассрочка до 24 месяцев.
3: Наш адрес: Дзержинского, 73.
2: Телефон МТС 624-53-43. Велком 730-94-92. Реал Пласт. Стиль и качество для вас.
4: Хватит выбирать, пора покупать. Современные, стильные и эргономичные кухни Marsala Light, Mirella Light и Toledo Light со скидкой 20%. И главное, покупайте как удобно вам. Рассрочка без процентов и поручителей или в кредит под 4%. Приходите и забирайте свою кухню со скидкой уже сегодня в Пинск-Древ.

0: Для успешного бизнеса нужны надежные партнеры. Заказывайте рекламу на Лидер ФМ, твое радио, Лидской газете, на Лидер ТВ и социальных сетях Лида Медиакомпании. И мы поможем заявить о себе. Лида, улица Ленинская, 48, здание Лидской газеты. Либо пишите Вайбер 8029-66-97-166. Лида Медиакомпания. Ваш надежный партнер. Уважаемые граждане, незаконное хранение, оборот, эксплуатация или изготовление гражданских беспилотных летательных аппаратов либо авиамоделей влечет за собой административную ответственность в виде штрафа в размере до 30 базовых величин с конфискацией предмета административного правонарушения, если такие действия совершены в течение года после наложения административного взыскания за такие же нарушения, то наступает уголовная ответственность.
1: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Только хиты, только выгода. Пинкдрев снизил цены. Скидки до 45% на мебель для всего дома. И рассрочка без процентов и поручителей теперь до 24 месяцев. Выбирайте и экономьте. Оцените выгоду. Приходите в Пинкдрев сейчас.
2: Приглашаем Вита Свет. Маникюр и педикюр любой сложности. Консультация, качественная обработка ногтей и стоп от грибкового поражения, трещин, мозолей, вросших ногтей. Анатомические стельки, исходя из особенностей вашей стопы, для безболезненной походки и профилактики различных форм плоскостопий. Индивидуальные силиконовые ортезы для избавления от межпальцевых мозолей. Все это в центре подологии и эстетики Вита Свет. Лида, проспект Победы, 29.
3: Чтобы газ у вас не газ, выбирайте Дел Спецгаз.
4: Продажа кислорода, углекислоты, аргона, водорода и других технических газов.
5: Обмен и заправка баллонов. Оперативная доставка по Лиде и району.
3: Работаем даже по субботам.
4: Город Лида, улица Чехова, 16Б, за Бочкой. Телефон 029-22-22-153.
3: Дел Спецгаз. Газ для вас.

0: организации на постоянную работу требуется начальник отдела рекламы, а также специалисты в отдел рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 80-154-54-29-80.
1: Мама. Это самая сложная работа в мире. Это наше первое слово.

0: это любовь и забота. Быть мамой – самое большое счастье.
1: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: За окном темновато, как будто бы собирается дождь. И завтра нас также с вами ждет дождливая погода. Белгидромет обещает нам облачность и продолжительные осадки. Ветер северо-восточный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 9 до 11 градусов со знаком плюс, а днем до 9 тепла. Я на сегодня с вами прощаюсь. Меня зовут Милена. Спасибо, что этот день провели в нашей компании. Пока и обязательно услышимся завтра.
1: Лидер FM.

0: Лидер FM. 4 часа дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет открытое акционерное общество «Лидский молочно-консервный комбинат».
2: «Лидский молочно-консервный комбинат» представляет вам новые яркие вкусы йогуртов «Мудрое утро», сочный персик, экзотическое манго и полезный чернослив со злаками. Добавьте яркости в вашу жизнь, ведь каждая ложка йогурта – это не только невероятный вкус, но и заряд энергии на весь день. Йогурты «Мудрое утро» для тех, кто ценит вкус и здоровье.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Лиде, Набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
3: Чтобы газ у вас не газ, выбирайте Белспецгаз.
4: Продажа кислорода, углекислоты, аргона, водорода и других технических газов.
5: Обмен и заправка баллонов. Оперативная доставка по Лиде и району.
3: Работаем даже по субботам.
4: Город Лида, улица Чехова, 16Б, за Бочкой. Телефон 029-22-22-153.
3: Белспецгаз. Газ для вас.
6: Шум и холод вам мешает? Реал Пласт от них спасает. Компания Реал Пласт предлагает окна, двери, витражи и перегородки из ПВХ и алюминия собственного производства. Бесплатный замер, качественный монтаж, возможна рассрочка до 24 месяцев.

0: Адрес Дзержинского, 73.
1: Телефон МТС 624-53-43. Велком 730-94-92. Реалпласт. Стиль и качество для вас.
2: Достоверно.
3: Оперативно.
4: Качественно. С любовью.
3: С Лидской газетой.
4: Поспеши подписаться на любимое издание.
2: Будь в курсе актуальных новостей твоего региона.
5: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: до дна.
1: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
2: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение! В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи, от отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте! Отличные цены! Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет! Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
3: +375 29 582 34 81.
2: «Аптусторг». Решаем ваши проблемы.
4: Лидер FM. Слушай то,

0: Партнер прогноза погоды – компания «Уют».
1: Хотите увидеть лучшее решение для вашего дома в одном месте? Двери компании «Уют» всегда открыты по адресу улица Фрунзе, 1. Здесь вас ждут натяжные потолки проверенных производителей из различных материалов. Квалифицированные монтажные бригады с большим опытом работы порадуют вас скоростью и частотой монтажа. Окна и двери из профилей ПВХ и алюминия, рольшторы и жалюзи, реечные перегородки и декоративные рейки, эксклюзивные тихие стены из водостойкого текстиля и шумоизолирующей мембраны. Звоните прямо сейчас по телефону 8029-664-88-52. Уют, когда дом дарит гармонию и тепло. Как сообщает Белгидромет, завтра нас ожидает облачная погода. Днем продолжительные осадки также ожидаются. Ветер северо-восточный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 9 до 11 градусов со знаком плюс, а днем до 9 тепла.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
2: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 17:00. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет ресторан «Панорама».
2: В самом сердце Лиды открылся ресторан, где встречаются европейская элегантность и уют белорусской кухни. Терраса с невероятным панорамным видом на весь город. Праздники любого масштаба. Корпоративы, юбилеи, фуршеты и отдельный банкетный зал до 40 персон. А с 12 до 16.00 обеденное меню, которое радует вкусом и уютом. Ваш новый любимый ресторан «Панорама» ждет вас по адресу Проспект Победы, 23. Контактный телефон 375-29-22-39-22.

0: Лидер FM. Новости.
1: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. ЛИДА готовится отпраздновать День Победы. Жителей и гостей нашего города ждет насыщенная программа. Старт мероприятием 9 мая будет дан на площади по улице Советской. В 11 часов здесь начнется праздничное шествие, а сразу после него состоится театрализованный митинг-реквием. В 12.00 – общенациональная минута молчания. Затем мероприятие развернутся у кургана Бессмертия и на Дожиночной площади. Здесь в 13 часов начнутся тематические мероприятия и концертные выступления. Завершающим аккордом в 22.55 станет общереспубликанская акция «Споем гимн вместе» и праздничный фейерверк. Лидские электросети информируют об отключении электроэнергии 8 мая. С 9.30 до 13.00 в городе Лиде по улице Жемчужной. С 9.30 до 13.00 в населенном пункте Мутевичи в связи с ремонтом линии электропередачи. Вчера ночью из реки Муховец в Бресте работники МЧС извлекли погибшую женщину 1944 года рождения. Ее обнаружил прохожий на поверхности воды на расстоянии 1 метра от берега. Об этом рассказали в освод. Как сообщается, в этом месте глубина реки составляет около 1,5 метра. Пенсионерка была в одежде. Чистая прибыль немецкого автомобильного концерна BMW Group в первом квартале текущего года упала на 23%. Об этом сообщает sb.by. Бизнес осложняют американские пошлины, с которыми в прошлом году концерн в связи с налаженным производством в США и широким модельным рядом справлялся лучше других немецких производителей. Снизился и объем продаж. Выручка упала чуть более чем на 8%. BMW продала по всему миру на 3,5% меньше автомобилей. 565 780.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается облачная погода, дожди. Ветер северный, северо-восточный, 4,9 метров в секунду. Температура воздуха в течение суток от 8 до 11 градусов тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Лиде, Набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Горячие цены в техноскладе.
3: А я закипаю от такого выбора товаров.
2: Торопитесь, чтобы все не разлетелось.
4: Магазин «Техносклад». Лида, улица Минская, 20. Ежедневно с 10 утра до 8 вечера.
5: Техносклад, техносклад, здесь вам будет каждый рад.
6: Что общего между китайским авто и кредитом на товары отечественного производства? Сборка. Кредит «Свое родное» от Белинвестбанка предоставляется в том числе на авто, которые собираются в Беларуси. Первые 3 месяца – льготная ставка, срок до 7 лет, без поручителей до 50 тысяч рублей. Подробности по телефону 146. Белинвестбанк. «Свое родное». Это по-нашему.
7: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.

Кредит, лизинг, обмен, прием на комиссию. Две стоянки в Лиде. Второй переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Приходите, и уже завтра вы за рулем своей мечты.

0: успел купить стройматериалы. Не успел купить.
1: Спи, дорогой. С утра зайдешь на сайт иголенька.бай, выберешь и закажешь.
0: Иголенька.бай.
2: 12-летняя Злата Заяц из Свислочского района нуждается в помощи. У девочки тяжелая форма анемии. Единственный шанс на жизнь – трансплантация костного мозга в Германии. Стоимость – 350 тысяч евро. Сбор нужно закрыть в ближайшие недели. Быстрый способ помочь Злате – пополнить баланс МТС плюс 375-29-722-86-26. Все реквизиты и подробная информация на lidanews.by.
3: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.бай.

0: Партнер программы «Поехали» – суши-бар «Суши Ми».
1: Алло, это «Суши Ми»?
0: Да, чем вам помочь?
1: Мы тут собрались большой компанией, хотим вкусно и сытно поесть.
0: Поняла, уже в пути.
2: «Суши Ми» – это вкуснейшие роллы, пиццы, воки и поке. Все, что необходимо для ужина в дружеской компании. У нас действуют выгодные предложения, комбо и ланчесы, а также скидка на первый заказ 15% через приложение. Заказывайте по номеру плюс 375-33-99-252-99 или на сайте sushimi.by. Приятного вечера! Sushimi.by.
3: Лидер FM. Поехали! 6+.
2: Всем привет! Во время езды по одной из дорог в США водители не могут не обратить внимания на необычный знак. Это знак, расположенный на подъезде в пункт приема вторсырья, ограничивает скорость передвижения до 17,3 миль в час. И всех поражает странная некруглая цифра. Почему было просто не написать на знаке 17? Однако ответственные за знак люди уверены, что сделали очень правильно. Почему 17,3? Потому что это заставляет призадуматься, это заставляет оглядываться дважды, и самое главное, это избавляет всех от ощущения автопилота, в котором может впасть любой автомобилист, двигаясь по знакомым маршрутам. По этому участку дороги ежедневно перемещается немало народу. При такой высокой активности сохранять бдительность – ключ к обеспечению безопасности каждого. Я желаю безопасной дороги!

0: Новый хит представляет СТО «Лидрим Сервис».
1: Команда профессионалов «Лидрим Сервис» выполнит любой ремонт вашего автомобиля. «Лидрим Сервис» — это десятилетний опыт, спецоборудование, собственный склад запчастей и комфортная зона ожидания. Сохраним историю работ с вашей машиной. Корпоративным клиентам предоставляются спецусловия и дисконтная система скидок. СТО «Лидрим Сервис» работает ежедневно до половины девятого вечера, без выходных и праздников. По адресу: переулок Красноармейский, 1Д. Телефон МТС 38 29 89.

0: «Золотой хит» представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Алло, ты где?
2: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
1: А у меня куча старых и ничего не ношу.
2: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 3529-689-77-78.
4: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Лиде. Набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Любишь есть роллы и суши?
3: Тогда набирай 188-0555.
2: Любишь есть пиццу?
3: Обязательно набирай 188-0555. Свое кафе. Доставка суши, пиццы и бургеров порадует широким ассортиментом, отменным вкусом и хорошим качеством.
2: Посети нас на сайте своекафе.бай или по адресу город Лида, улица Машерова, 12.
3: А также в мобильном приложении «Свое кафе».
4: Иногда хочется просто выдохнуть и провести вечер в правильной атмосфере. Бильярд Connect – пространство для тех, кто ценит стильный отдых и хорошую компанию. Профессиональные бильярдные столы 12 и 10 футов, 7 пулов по 9 футов и уютная вип-зона, бар, кухня и PlayStation. Все для вашего комфорта. Бильярд Connect. Мицкевича 16. Откройте для себя вечер, который запомнится.
5: Дилерский центр автомобилей марки «ГАЗ» приглашает на сервисное обслуживание автомобилей «ГАЗ», «УАЗ», «ПАЗ», автобусов и микроавтобусов. Ремонт двигателей, коробки передач, автоэлектрика, оригинальные запчасти, продажа новых автомобилей марки «ГАЗ» и спецтехники. Компания «Белтехавтопром», улица Сосновая, 3. Телефон +370.

0: 75-29-605-2000 или короткий номер 78-79. Строительный магазин «Иголенко» по Первому переулку Александра Невского, 2. Ваш надежный партнер в мире строительства и ремонта. У нас вы найдете все необходимое, от крепежа инструментов до отделочных материалов и строительных смесей. Работаем для вас без обеда с 8 утра до 9 вечера, а в выходные с 8 утра до 6 вечера. «Иголенко», когда стройка в радость.
1: Мебель, которая радует. Приз, который вдохновляет. Пинск Древ проводит рекламную игру. При чеке на сумму от 1000 рублей можно выиграть трендовый комплект. Дизайнерское кресло «Релакс» и журнальный стол только с 1 по 31 мая. Покупайте, регистрируйтесь и выигрывайте.
2: Организаторы рекламной игры «Покупай и выигрывай» тут Пинск Древ. Годный срок акции с 1 мая по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения по телефону +375 44 572 3348 и на сайте pinskdrev.by.

0: организации на постоянную работу требуется главный бухгалтер. Заработная плата от 2500 рублей. Резюме высылать на info@lidanews.by. Телефон 54-29-80.
1: 12-летняя Злата Заяц из Свислочского района нуждается в помощи. У девочки тяжелая форма анемии. Единственный шанс на жизнь – трансплантация костного мозга в Германии. Стоимость – 350 тысяч евро. Сбор нужно закрыть в ближайшие недели. Быстрый способ помочь Злате – пополнить баланс МТС плюс 375-29-722-86-26. Все реквизиты и подробная информация на lidanews.by.
2: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
1: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение! В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи, от отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте! Отличные цены! Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет! Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
2: плюс 375-29-582-34-81.
1: «Аптусторг» – решаем ваши проблемы.
3: Ты слушаешь?

Как сообщает Белгидромет, завтра нас ожидает облачная погода. Днем продолжительные осадки также ожидаются. Ветер северо-восточный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 9 до 11 градусов со знаком плюс, а днем до 9 тепла.

0: FM. Новости.
1: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. В преддверии Дня Победы на Личине прошел традиционный автопробег по местам боевой славы и захоронений времен Великой Отечественной войны. Участие в автопробеге приняли представители местной власти, общественных объединений, депутаты, трудовые коллективы, военнослужащие и молодежь. Чтобы почтить память героев, которые самоотверженно защищали нашу Родину, участники автопробега отправились по трем маршрутам. Подробности смотрите сегодня вечером на телеканале «Лида ТВ» в информационной программе «События». 7 мая – День работников радио, телевидения и связи. История Лидского радио началась 16 июня 1941 года. Сегодня жители нашего и соседних районов могут круглосуточно на частоте 94,3 FM слушать «Лидер FM», а 10 лет назад на волне 106 FM начало вещание «Твое радио». Напомним, обе радиостанции доступны для прослушивания онлайн на наших сайтах, а «Лидер FM» представлена в первом отечественном онлайн-радиоплеере. Футбольный клуб «Лида» проведет в предстоящую субботу, 9 мая, матч 6-го тура чемпионата страны в первой лиге. На поле стадиона «Старт» он будет принимать «Осиповичи». Начало игры в 15 часов. Вход на трибуны свободный. Отметим, будущий соперник «Личан» занимает последнее, 18-е место в таблице. Наша команда располагается на 5-й строчке. Лидирует «Слуцк».
0: Лидер ФМ. Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается облачная погода, дожди. Ветер северный, северо-восточный, 4,9 метров в секунду. Температура воздуха в течение суток от 8 до 11 градусов тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Лиде, Набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Внимание, внимание всем радиослушателям! Купи сейчас, плати потом. В салоне «Кухонь Монтанья» можно приобрести кухни в кредит под 4%, народные товары от Беларусьбанка. А еще скидки до 10%. Также при заказе кухни каждому покупателю уникальный подарок. И это еще не все. Гарантия на мебель 3 года. Приходите. Лида, улица Качана, 6. Салон «Кухонь Монтанья».
3: Чтобы газ у вас не газ, выбирайте Белспецгаз.
4: Продажа кислорода, углекислоты, аргона, водорода и других технических газов.
5: Обмен и заправка баллонов. Оперативная доставка по Лиде и району.
3: Работаем даже по субботам.
4: Город Лида, улица Чехова, 16Б, за Бочкой. Телефон 029-22-22-153.
3: Белспецгаз. Газ для вас.
6: Шум и холод вам мешает? Реал Пласт от них спасает. Компания Реал Пласт предлагает окна, двери, витражи и перегородки из ПВХ и алюминия собственного производства. Бесплатный замер, качественный монтаж, возможна рассрочка до 24 месяцев.
7: Наш адрес: Дзержинского, 73.
6: Телефон МТС 624-53-43. Велком 730-94-92. Реал Пласт. Стиль и качество для вас.
8: Только хиты, только выгода. Пинкдрефт снизил цены. Скидки до 45% на мебель для всего дома. И рассрочка без процентов и поручителей теперь до 24 месяцев. Выбирайте и экономьте. Оцените выгоду. Приходите в Пинкдрефт сейчас.

0: 15-летняя Злата Заяц из Свислочского района нуждается в помощи. У девочки тяжелая форма анемии. Единственный шанс на жизнь – трансплантация костного мозга в Германии. Стоимость – 350 тысяч евро. Сбор нужно закрыть в ближайшие недели. Быстрый способ помочь Злате – пополнить баланс МТС плюс 375-29-722-86-26. Все реквизиты и подробная информация на lidanews.by.
1: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Рейдер ФМ. С нами вечер будет уютным. 94.3 ФМ. Рейдер ФМ. 6+.
1: Всем привет! Компания Elite Event Robotics сдает своих роботов в аренду для выступлений на различных мероприятиях. И недавно у одного из роботов по имени Бибоб возникли трудности. Сотрудник компании должен был отвезти робота в Калифорнию, и для этого удобнее всего было воспользоваться самолетом. Но из-за необычного пассажира рейс авиакомпании задержали. Сначала бортпроводникам не понравилось, что Бибоб сел в кресло прохода, робота посчитали ручной кладью, а такую крупногабаритную кладь возле прохода размещать нельзя. Бибоб пересел к окну, но в этом проблемы не кончились. Было обнаружено, что емкость литиевой батареи робота превышает максимально допустимым по правилам авиакомпании. Поэтому самолет смог вылететь только после того, как батарея была извлечена и конфискована. Позже представители компании заявили, что робот продолжит летать коммерческими рейсами, но без установленных аккумуляторов. Кстати, на то самое выступление в Калифорнии робот благополучно успел. Так что вот такие необычные пассажиры бывают в самолетах. Я желаю хорошего вечера.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Лиде, Набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Хотите сделать перманентный макияж, брови, губы, заполнение межресничного пространства, удаление некачественного татуажа или окрашивание бровей и ресниц? Только в PM House вы получаете вторую зону перманентного макияжа в подарок. Климова Ольга приглашает вас придать яркости весеннему настроению. Запись в Instagram и по телефону +375 44 552 47 54. СТО «Лидер» – лидер в своем деле. Поможем вернуть уверенность в вашем авто. Опытные специалисты и новейшее оборудование. Забронируйте визит прямо сейчас. А также заправка кондиционеров по выгодным ценам. Запись по телефону 8033-388-1011. Наличный и безналичный расчет.
3: Мебель, которая радует. Приз, который вдохновляет. Пинск Древ проводит рекламную игру. При чеке на сумму от 1000 рублей можно выиграть трендовый комплект. Дизайнерское кресло «Релакс» и журнальный стол только с 1 по 31 мая. Покупайте, регистрируйтесь и выигрывайте.
4: Организаторы рекламной игры «Покупай и выигрывай» — тут Пинск Древ. Год на срок акции с 1 мая по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения по телефону +375 44 572 3348 и на сайте Пинск Древ. Точка бай.

0: В связи с установившейся жаркой и засушливой погодой резко возросло количество пожаров в лесах и на торфяниках. В 95% случаев по вине человека. МЧС Республики Беларусь предупреждает: берегите лес от пожаров. Помните, что лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, несут административную или уголовную ответственность.
1: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Сообщает Белгидромет, завтра нас ожидает облачная погода. Днем продолжительные осадки также ожидаются. Ветер северо-восточный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 9 до 11 градусов со знаком плюс, а днем до 9 тепла.
1: Лидия

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% на родные товары.
2: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 7 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет открытое акционерное общество «Лидский молочно-консервный комбинат».
2: Добро пожаловать в мир натурального молока и свежих молочных продуктов от Мелида. Свежее молоко и сливки сделают ваш кофе мягче, а утро бодрее. Творог и сметана – отличное сочетание для нежнейших сырников. Масло придаст вашим кашам насыщенный сливочный вкус, а кефир и ряженка превратят завтраки в маленький праздник. Мелида. Попробуйте заботу на вкус.

0: Партнер новостей. Магазин мягкой и корпусной мебели «Мебель Сити».
1: Качество, дизайн, цена. Учтены и все детали. «Мебель Сити» – магазин, о котором вы мечтали. В «Мебель Сити» большой ассортимент мягкой и корпусной мебели. Диваны, спальни, гостиные, кухни, столы и многое другое. Для вас акции и распродажи. «Мебель Сити», Советская, 45.
2: Лидер FM. Новости.
3: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. На контроле руководителя региона принимаемые предприятиями и организациями меры по обеспечению их безубыточной деятельности. Кроме того, на планерке в райисполкоме поднимался вопрос трудоустройства граждан, включенных в базу данных трудоспособных граждан, не занятых в экономике. Отмечалось также, что в регионе дан старт подготовки к трудовому семестру. Задача предприятий и организаций – обеспечить молодежь студотрядов работой и дать возможность заработать первые деньги. В канун Дня Победы Личина присоединилась к республиканской акции «Окна Победы». В рамках мероприятия украшаются окна учреждений, домов и офисов символами Великой Победы. Так участники акции выражают благодарность всем, кто отстоял свободу и мир. Активно подключились к мероприятию учреждения образования региона. Педагоги, учащиеся и родители совместными усилиями преобразили окна своих учебных заведений. Акция «Окна Победы» – яркое напоминание, что нынешнее поколение помнит подвиг предков и гордится им. В предстоящую субботу, 9 мая, в эфире «Лида ТВ» выйдет продолжение фильма «Лида Медиакомпании. Лида. История мужества и сопротивления». В нем вы увидите, как восстанавливался наш город после войны, что предпринималось и предпринимается для сохранения исторической памяти и как расцвела Лида спустя десятилетия. Премьера в 13 часов. 12-летняя Злата Заяц из Свислочского района нуждается в помощи. У девочки тяжелая форма анемии. Единственный шанс на жизнь – трансплантация костного мозга в Германии. Стоимость – 350 тысяч евро. Но сбор нужно закрыть в ближайшие недели. Быстрый способ помочь Злате – пополнить баланс МТС +375 29 722 86 26. Все реквизиты и подробная информация размещены на нашем сайте lidanews.by.
2: Лидер ФМ. Погода.
3: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается облачная погода, дожди. Ветер северный, северо-восточный, 4,9 метра в секунду. Температура воздуха в течение суток от 8 до 11 градусов тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Хватит выбирать, пора покупать. Современные, стильные и эргономичные кухни Marsala Light, Mirella Light и Toledo Light со скидкой 20%. И главное, покупайте как удобно вам. Рассрочка без процентов и поручителей или в кредит под 4%. Приходите и забирайте свою кухню со скидкой уже сегодня в Пинскдрев.
2: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан Хинкальня запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
3: Для успешного бизнеса нужны надежные партнеры. Заказывайте рекламу на Лидер ФМ, твое радио, Лидской газете, на Лида ТВ и социальных сетях Лида Медиакомпании. И мы поможем заявить о себе. Лида, улица Ленинская, 48, здание Лидской газеты. Либо пишите Вайбер 8029-66-97-166. Лида Медиакомпания. Ваш надежный партнер.
4: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
5: Такая разная. Такая самобытная. Такая яркая. Уникальная природа, древняя архитектура, национальная кухня, чистота и комфорт. Изучайте родную страну, путешествуйте по Беларуси.
6: Уважаемые родители, вы знаете, чем сейчас занят ваш ребенок? В какие игры он играет? Может быть, в опасные? С огнем?
7: МЧС призывает: не оставляйте детей без присмотра, не позволяйте им играть с огнем, храните спички в недоступных местах. Задумайтесь об этом сегодня, иначе завтра может попросту не наступить. И помните, вы подарили своим детям жизнь, так не лишайте их права на будущее.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: самые талантливые.
1: Получить звание Героя Беларуси сегодня.
0: Самые красивые.
2: Мисс Беларусь!
0: Самые отважные.
3: Я Василевская Марина, первый белорусский космонавт.
0: Женщины Беларуси.
4: 6+.
5: В 2026 году, объявленном в Беларуси годом белорусской женщины, мы вновь обращаемся к судьбам героинь, чьи имена навечно вписаны в историю Великой Отечественной войны. Среди них Мария Борисовна Осипова, чей подвиг стал символом не только военной доблести, но и высшей справедливости. Мария Осипова родилась в Витебской области, с юных лет участвовала в комсомольском движении, а перед войной окончила юридический институт в Минске. С первых дней оккупации столицы она создала одну из первых антифашистских подпольных групп. Ее организация помогала окруженцам, организовывала побеги из лагерей, распространяла листовки, собирала разведданные для партизан и выросла с 14 до 80 человек, став важным центром сопротивления в городе. Но самым значимым эпизодом ее борьбы стало участие в легендарной операции «Возмездие» — ликвидации генерального комиссара Беларуси Вильгельма Кубе, одного из главных организаторов массовых расправ на оккупированной земле. До Марии Осиповой Кубы пытались уничтожить разные диверсионные группы, но безуспешно. Именно Осипова завербовала для операции горничную Кубы, Елену Мазаник, которая установила мину в спальне палача. 22 сентября 1943 года акт возмездия совершился. За это Мария Осипова была удостоена звания Героя Советского Союза. После освобождения Минска она работала в государственных структурах, участвовала в восстановлении разрушенного города, а в 1944-46 годах была судьей Верховного суда БССР. Председатель Верховного суда Беларуси Андрей Швид подчеркнул: «Свершение акта уничтожения палача Беларуси будущим судьей Верховного суда Марии Осиповой стало символом справедливого акта возмездия за зверства фашистов на нашей земле». В 1968 году ей присвоили звание «Почетный гражданин города Минска». Имя Марии Осиповой навсегда вошло в героическую летопись Беларуси и историю белорусского правосудия. В год белорусской женщины, храня священную память о войне, мы преклоняемся перед мужеством этой удивительной женщины, которая прошла свой путь от подпольщицы до верховного судьи и на каждом этапе вершила правосудие во имя жизни.
0: Самые талантливые.
1: Получить звание Героя Беларуси сегодня.
0: Самые красивые.
2: Мисс Беларусь!
0: Самые отважные.
3: Я Василевская Марина, первый белорусский космонавт.
0: Женщины Беларуси.
4: Лидер ФМ.

0: «Золотой хит» представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Алло, ты где?
2: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
1: А у меня куча старых и ничего не ношу.
2: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону +3 7529 689 77 78.

0: организации на постоянную работу требуется начальник отдела рекламы, а также специалисты в отделе рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 80-154-54-29-80.
1: Хочешь всегда быть в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих СМИ, топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на видео Белпай.
2: Здравствуйте, я вам звоню по объявлению.
3: Добрый день, я Алена, сотовая связь.
4: Добрый день, я вам звоню по поводу домофона.
5: Доброе утро, хочу вам предложить услугу.
3: Здравствуйте, меня зовут Анастасия, вам удобно сейчас разговаривать?
2: Здравствуйте, я менеджер по продажам.
3: Перейдите по этой ссылке.
2: Скачайте файл.
3: Мне нужны ваши персональные данные.
6: А вы уверены, что разговариваете с тем человеком, за которого он себя выдает? Не всегда стоит доверять звонкам с неизвестных вам номеров, особенно если они поступили из-за границы и с мессенджеров. Мошенники попытаются воспользоваться вашим доверием или эффектом неожиданности, чтобы заполучить ваши персональные данные и позже ими воспользоваться в преступных целях. Никогда не сообщайте конфиденциальную информацию. Не передавайте и не переводите денежные средства, если у вас появятся хоть какие-то сомнения. Не переходите по ссылкам, которые вам пришлют в СМС или мессенджерах. Мошенники постоянно используют новые схемы обмана и вымогательства. Ваша безопасность в ваших руках.
7: Мам, пап, привет! Мы решили получить одежду как взрослые, пока вас нет дома.
8: Еще и ужин приготовить. Думаем, идея огонь.
9: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
10: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Сообщает Белгидромет, завтра нас ожидает облачная погода. Днем продолжительные осадки также ожидаются. Ветер северо-восточный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 9 до 11 градусов со знаком плюс, а днем до 9 тепла.
1: Ты слушаешь

0: Вечер-ФМ. Новости.
1: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. ЛИДА готовится отпраздновать День Победы. Жителей и гостей нашего города ждет насыщенная программа. Старт мероприятием 9 мая будет дан на площади по улице Советской. В 11 часов здесь начнется праздничное шествие, а сразу после него состоится театрализованный митинг-реквием. В 12.00 – общенациональная минута молчания. Затем мероприятие развернутся у кургана Бессмертия и на Дожиночной площади. Здесь в 13 часов начнутся тематические мероприятия и концертные выступления. Завершающим аккордом в 22.55 станет общереспубликанская акция «Споем гимн вместе» и праздничный фейерверк. Ритмы Победы прозвучат 8 мая в гипермаркете «Евроопт» на улице Красноармейской в Лиде. Ансамбль цимбалистов Детвянской детской музыкальной школы искусств исполнит для посетителей и работников торгового объекта песни военных лет. Тем самым еще раз напомнит о приближающемся празднике Дне Победы. Состоится мероприятие в 17 часов. 10 мая в 11 часов в Лиде состоится торжественное мероприятие в единстве символов «Сила нации», посвященное Дню государственного флага, государственного герба и государственного гимна Республики Беларусь. В программе ритуал чествования госсимволов, патриотическая акция «Культурный код я в сердце храню». Мероприятие состоится на площади по улице Советской.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается облачная погода, дожди. Ветер северный, северо-восточный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха в течение суток от 8 до 11 градусов тепла.

0: Лидер FM. Слушай то, что нравится.
1: Лидер FM.
2: До сегодняшнего дня я лишь тобой дышал, прислоняясь лбом к окну, тебя лишь вспоминал. Твои слезы на мокром окне нарисуют мне холод. И уже завтра для тебя я стану незнакомцем. Мы тихо разойдемся на улицах замерзших. Вот такая получилась любовь. Кем я был до тебя, и было ли хоть кем-то? Запомни меня, глаза мои и то лето.